светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: 103 FM в Апшеронске. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: все будет good.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

тобой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: весело!
1: Но если на улице светло, то значит наступило утро на часах 7.08. Добрейшего всем пробуждения. Вы на волнах Казак ФМ. В эфире Александра Вольская, Андрей Зитер. И мы начинаем это утро среды.
0: Доброе утро всем. Вот, Андрей, у меня к тебе вопрос. Скажи просто честно.
1: Ну давай. То есть до этого я врал постоянно, да? Всех обманывал. Граждане, это ложь.
0: Вот ты скажи, из какой ты касты? Ты знаешь это слово?
1: Например.
0: Из тех суперлюдей.
1: Куда ты клонишь?
0: Сейчас расскажу. Ты из тех людей, суперлюдей, которые с вечера все погладили, продумали от носочков до чепчика.
1: Я и чепчик? Это не совместимо.
0: Как идти на работу? А потом... Утром ты говоришь, боже мой, как мне это идет, одеяло.
1: Ну, Саш, давай так, у меня вот вообще алгоритм очень простой, вот как таблица умножения на самом деле, потому что вот мои любимые джинсы, это раз, да, рубашка, которая подходит ко всему, это два, и пахну я при этом не понедельником далеко, а уверенностью в себе.
0: А какой запах у понедельника, я боюсь спросить.
1: А вот в понедельник узнаешь на следующей неделе.
0: Надо запомнить. Слушай, ну, это же, вот мне кажется, мужской джинс, дзен такой, знаешь, хотел сказать джем. Ну, и дзен, и джем. А мы, девочки, вот для нас утро. Это прям квест такой, квест интуиции или отчаяния. Я, например, вчера, да даже и вчера, да и сегодня тоже готовлюсь к эфиру. К утреннему, да, конечно же, платится, да, стал, думаю, все.
1: Конечно, у нас принято... видеотрансляция идет.
0: Да, видно, принято решение. Утром просыпаюсь, смотрю в окно, а там солнце вообще играет по-другому, листья начали падать по-другому, не так, как мне хотелось листочки. В общем, и смотрю, платье-то уже не подходит.
1: Ну что, и начинается эта внутренняя борьба шопоголика, да, это блузка слишком нарядная для планерки, да, а этот свитер кричит, я осталась дома под пледом, да, а мне надо вести переговоры.
0: Конечно, остался, еще жарко.
1: Ну да, юбка не та, и туфли не те. Вот вам, девушкам, конечно, с этим куда гораздо сложнее.
0: И в итоге стоишь перед горой одежды, шкаф обиженно поскрипывает, потому что он растянутый просто, и не знаешь, что делать.
1: Дорогие наши слушатели, вот признавайтесь скорее нам в чате мессенджера Макс 928-401-2020. Вы моя команда, которая точно знает, что она утром наденет и пойдет, или команда Александры, когда вы за 10 секунд до выхода можете поменять три образа. Пишите нам, вот такая тема сегодняшнего эфира.
2: Море, лето. Казак ФМ.
3: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
4: Разолью я чай по кружкам, дам я клич своим по...

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный в маринаде 259,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы. Более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
6: Застройщик ОСС «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
7: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Казак ФМ.

0: трудоголик или минималист? Кто вы? Доброе утро всем радиослушателям Казак ФМ.
1: Приятно, вообще принято как бы считать, что шопоголик — это, знаешь, девушка с пакетами из торгового центра. А что мужчины? А мы просто заходим в магазин молча, покупаем пятую по счету черную футболку гордо выпрямив в спину, груди вперед, выходим из героями. И знаешь, вот давай все-таки разрушим этот главный стереотип вот прямо сейчас.
0: Ой, Андрюш, я тебя вот просто умоляю, не надо мне вот этих мужских, знаешь, таких сказочек, героев. Я же вижу вообще твой гардероб, каждый эфир новый образ, и ты ведь тот еще охотник за новиночками-то, да? Ладно, признавайся, ладно. На всю
1: Александра.
0: Страну.
1: Александра, ладно, сдаюсь, есть такое. Но просто понимаешь, вот мужской шопинг, он такой тихий, вот ты зашел, купил там редкую что-то из коллекции кроссовок, которые 300 их экземпляров на весь мир, мир выпустили, положил в коробку и на шкаф их забросил, и ходишь такой, делаешь вид, что, ну, они давно, типа, у меня уже лежат, типа, там...
0: Ты ушел на пенсию, они все там лежат.
1: Бывает и такое.
0: В общем-то, эксклюзивный шопоголик.
1: Да.
0: Так, вот, а давай, знаешь что, у нас тут на волнах Казак ФМ назревает, друзья, спорная ситуация. Да, шопоголик или минималист, написал нам Сергей из Краснодара и утверждает, что его жена купила 3 футболки за месяц, а он всего лишь немного обновил коллекцию кроссовок.
1: Вот,
0: ты понимаешь?
1: Вот, видишь, молодец, парень. А еще сообщение от Дмитрия пришло.
0: Да, Дмитрий, доброе утро, родное радио, пишет Дмитрий, любимые ведущие. У меня утром, вот правильно пишет Дмитрий, что первое лежит в шкафу в стопке, то и одеваю.
1: Ну, тоже как бы очень удобно. Вот смотри, вот вы, девушки, идете когда в магазин за одной вещью, а приходите из магазина, у вас их 121.
0: Ой, да ладно,
1: и кофточки себе, и что-то там, какие-то брючки, но ой, это надо мне, это у меня вот это нет, а мы ходим за эксклюзивом. Вот мы пошли в магазин, купили ремень, ну да, пусть он стоит
0: и 25
1: дорого.
0: Лет, ну хотя это тоже может практично.
1: Часы мы покупаем себе такие, чтобы, допустим, 30, через 30 лет они достали сына, они еще шли, эти часы.
0: А, да, а мы девочки такие, вот мы девочки любим много платьюшков, юбочек, а часики под каждый цвет, под цвет помады, под цвет кофточки.
1: Ой, у вас одна и та же помада, только, ну там чуть-чуть название разное, так, все одно, зато их 122 должно быть, знаешь?
0: Да, да.
1: Конечно. Вы
0: жизнь
1: покупаете
0: одна.
1: Вещи, чтобы носить, а мы, чтобы владеть историей, друзья. Вот напишите, как вы к этому относитесь. Лучше много-много вещей иметь или лучше там пару.

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папочка, а зачем людям имена?
3: Дочь, имена нужны людям, во-первых, чтобы всех различать. Это Нина, это Вася, а это Алина. Во-вторых, чтобы все было организовано и упорядочено. Например, у каждого человека есть свой главный документ. У взрослых – паспорт, у детей – свидетельство о рождении. В них записаны полные данные – имя, отчество и фамилия. Именно они помогают нам получать другие документы, покупать билеты на поезда и самолеты и так далее. Да и вообще, называть человека по имени – это культурно и ему приятно. Вот если бы у тебя не было имени, как к тебе обращаться?
0: Эй, ты!
3: Ну, это совсем некрасиво и даже грубо. А когда зовешь «Ниночка, иди сюда», ты сразу понимаешь, что обращаются именно к тебе.
0: А кто придумывает имена?
3: Для ребенка имя придумывают родители. Обычно они долго над этим размышляют, иногда спорят. Считается, что имя в чем-то может определить судьбу ребенка. Поэтому часто родители называют детей в честь кого-то из старших родственников, особенно уважаемых в семье. Так мы назвали тебя Ниной в честь прабабушки и бабушки. Нам хотелось, чтобы они были для тебя примером. И ты выросла такой же умной, доброй и мудрой. Тебе же нравится твое имя?
0: Да, оно красивое и редкое. Я больше ни одной Нины не знаю. Но мне больше нравится, когда вы меня зовете Ниночкой.
3: От любого имени можно образовать ласковую форму. Так обычно человека зовут в семье, и всем это очень нравится.
0: Хм, пап, а почему тебя тогда мама зовет не Витечка, а Бобков?
2: Папа знает.

0: Прекрасное утро среды. В разговорах оно всегда пролетает быстрее, да еще под хорошую музыку, да еще и в утреннем шоу «Алло, село». А в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. И у нас чат просто разрывается от сообщений.
1: Да, просто вот гудит. Спросили мы у вас, что вы любите покупать для себя. И вот философия тут разделилась на два.
0: Как утром.
1: Да, на два лагеря. Шопоголик, минималист вы. Да, давайте, в общем, зачитывать. Леонид прислал нам сообщение.
0: Километровое.
1: Разбирались, читали. Доброе утро, Казак ФМ. И Леонид согласен со многими нашими слушателями. И
0: какой
1: пишет, что надевает, надевает утром то, что первое попадет в шифонер. Открывает, ага, поэтому часто...
0: Попадет или на него упадет первое?
1: Что, шифонер?
0: Нет, вещь, которая там лежит.
1: И что он делает? Чтобы вещи не обижались, он их просто перекладывает. Те, которые лежат у стеночки, бывает, что он ни разу не надел.
0: Ну, то есть он их вперед. Просто, знаешь, это, знаешь, такой круговорот вещей в шифонере называется.
1: Главное слово, чтобы не обижались. Представляешь, лежит футболка и такая: «Леня, Леня, ты мне...»
0: А у него еще есть вещи, которые... Много вещей, вот он пишет, которые он, ну, ни разу не одел, но приобрел. Вот. Наверное, из-за того, что они лежат в недрах шифонера, пишет Леонид. Ну, пишет, что очень удобно. Вот, и он ходит по магазинам, так, перебирает гардероб и меняет вещи местами, каждый раз находит новые, радуется старым вещам. Тем более, что вся мода циклична,
1: вот,
0: пишет Леонид. Да. Вот, и вот мне вот это нравится. Главное, не носить любимые вещи до выгорания и дыр, что многие делают. И сейчас многие слушательницы, возможно, с нами согласятся, потому что их мужья. Бывает такое, да, когда есть одни любимые джинсы и в пир, и в мир, и везде. И вот, да.
1: А я, знаешь, что соглашусь с Леонидом в том плане, что я так научилась делать.
0: Как?
1: Вот есть сейчас расскажу. Вот есть любимые вещи, ты их носишь, но устала. Замуж, ну что-то, вещи я имею в виду. И ты такая: давай в чемоданчик. Полежали чуть-чуть, несколько.
0: То есть ты их в чемодан на антресоли, они там лежат какое-то время,
1: а потом достаешь, такая: о, это же моя любимая кофточка.
0: Это называется, знаешь, какая-то жизнь, вторая жизнь твоим же вещам.
1: Да,
0: у меня тоже, кстати, такое бывает, когда вот упадет куда-нибудь мое любимое трико. Или, может быть, сейчас я подозреваю, что кто-то его туда закидывает постоянно. Ну, в общем, мы сейчас не об этом, а о том, что у нас впереди рубрика культурных событий в городе Краснодаре, куда сходить, что посмотреть, и мы обязательно скоро обо всем расскажем. Рекламно-музыкальная

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Время пришло рассказать о культурных мероприятиях столицы Кубани. Жизнь идет, и можно, кстати, вот оккультуриваться, да, поставить
2: еще
1: на себя
2: и одежду это подобрать.
1: Конечно, то, что выпало из шкафа.
2: Выгулить платье.
1: Да, ну и рубашку тоже.
2: И рубашку.
1: Красивую. А если еще в тон одеться, красиво.
2: Ой, красота.
1: Красиво будет. Начнем мы с изобразительного искусства. На что вот обратили мы внимание. Экспозиция «Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко». Постоянная экспозиция. Она начинается двумя мемориальными залами, значит, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 31 год Войцека. Зал древнерусской живописи 15-го, начало 18 века. Это иконы новгородской и московской школы 14-го, начало 18 веков. Северные письма называются они. А далее посетители могут увидеть уже полюбившиеся произведения кисти выдающихся портретистов Боровиковского, Лампи. А искусство второй половины 19 века представлено уже историческим полотном Савинского, живописными пейзажами Поленова, Левитана, портретами Сурикова, Петрова. То есть вот можно сходить, насладиться как искусством.
2: Как ты сейчас красиво рассказал. А еще с Андреем мы приглашаем вас 26 августа, это сегодня, в один театр на спектакль «Иллюзии». Это пьеса, устроенная как волшебная шкатулочка о поисках постоянства в этом изменчивом космосе. В центре сюжета такой, скажем, любовный четырехугольник, в который, оказывается, вовлечены две супружеские пары.
1: Да, и спектакль проходит в одном театре, то есть можно туда пойти посмотреть. Дальше тоже немножко театральный такой анонс. Спектакль «Брак по-французски» 27 августа, музыкальный театр «Премьера», представляет мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы «Дамский портной». Это комедия, да, где в центре сюжета тоже взаимодействие молодой семейной пары. Не продолжение ли это иллюзии?
2: Как вариант, вполне.
1: Да, возможно так. Головокружительная череда событий, интриги, комичных ситуаций, в которые попадают персонажи, начинается с того, что доктор Мулино, ну, такой, не ночует дома, посмотри, что делает, да, и придумывает свою такую отговорку, но она нелепая для супруги, и финал истории предугадать невозможно, но, собственно говоря, узнать этот финал можно вот сходить и посмотреть на спектакль. Продолжительность 2 часа 10 минут. Мне кажется, я сейчас свое время это и рассказывал.
2: Вот такие мероприятия с Андреем мы для вас подготовили, да, как пирожочки горяченькие. Пожалуйста, свои платьюшки, кофточки, рубашечки одеваем.
1: Туфли начистили, мужчины.
2: Да,
1: брючки
2: нагладили, да. Девочки. И вперед за оккультуриваться,
1: как
2: скажем
1: говорит
2: так.
1: Одна моя знакомая, я намандаринилась и пошла в театр. Друзья, у нас впереди рубрика «Ленивые варенички», и благодаря вам мы будем их сейчас лепить горячие, да?
2: Да, и ждем, конечно, ваших сообщений. Плюс 7-928-401-2020. И можно не только писать, а еще, конечно, позвонить и перед

0: вот и подоспели новые порции ленивых варенчиков. Как раз вот ими-то мы и отметим завершение первого часа вашими приветами и поздравлениями. И вот самое первое, что прилетело к нам, мы уже обратили внимание, сообщение прилетело к нам, друзья, не поверите, в 12 часов ночи. То есть люди заранее пишут.
1: Пишут
0: с пометкой. Алло, село. Так вот, что пишут там? Пишут друзья, поздравьте, пожалуйста, нашу подругу, талантливую вокалистку, творческую личность Светлану Романову, с днем рождения. Пожелайте ей крепкого здоровья, новых творческих проектов. Любить своего мужа обязательно. Так, далее, да. И далее, много интересных слов они тут пишут нам, да. Что, собственно, мы присоединяемся к этому поздравлению и хотим. Да, пожелать Светлане тоже творческих проектов. Они еще фотографии тут присылают. Слушайте, ну, прекрасные альбомы делает Светлана. Красивые такие, замечаю, авторские. Поэтому вот новых творческих проектов, короче, вот так.
1: Да, и, друзья, у кого сегодня день рождения, с Андреем, конечно же, мы поздравляем вас с наступившим вашим Новым годом, да, и желаем творческих успехов, здоровья, и чтобы все было замечательно.
0: И сегодня еще вот такой праздник у нас, день привлечения удачи, так что вот какие-то, не знаю, что действия надо сделать, чтобы удача пришла к вам.
1: Да, и еще мне понравился день устраивания секретиков.
0: А вот смотри, как сразу сочетается день привлечения удачи, и это должно остаться в секрете, да?
1: Да. А, кого мы можем поздравить?
0: Праздник 13-й кошки мне тоже нравится это событие. Мы отправим наш привет с тобой уже традиционно в Краснодар.
1: Отлично.
0: Столицу Кубани пожелаем. А что ты пожелала бы жителям столицы Кубани?
1: Я бы пожелала, чтобы лето
0: чтобы
1: не кончалось.
0: Чтобы у всех было все, и за это ничего не было.
1: За это ничего не было.
0: Чтобы лето не кончалось. Чтобы оно за тобой мчалось.
1: Еще бархатный сезон.
0: Будет тебе лето с пролонгированным. Благо, что на Кубани это все может случиться. Идем дальше, послушаем хорошую музыку и будем ждать в студии Екатерину Полукарову с новостями.
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич». Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Утро среды начинается легче, с разговорами, с юмором, с шутками. И тема сегодня такая, улыбчивая, я бы так даже сказал. Знаете, мы вспоминаем и говорим, у кого сколько вещей. Вот сейчас с Александрой сидели дома, считали обуви, сколько у тебя дома.
1: Шифонер больше, шире.
0: А в итоге оказалось, что у меня лицо шире. И плечи, как у шифонера.
1: Говорим сегодня на тему, шопоголик вы или минималист. Вообще, как вы относитесь к вещам? Любите покупать, одеваться? Не только вещи, да и вообще предметы, скажем так.
0: Да, в целом. И вот в детство мы сейчас вспомнили, когда наши родители, у нас выбора-то в детстве особенно-то не было, что носить.
1: Не было, да.
0: Родители одевали какие-то вещи на нас, от которых, мы не хотели их надевать. Я вот вспоминаю, как у меня был какой-то шерстяной костюм, почему-то он короткие шорты и рубашка с коротким рукавом. И он кололся, я постоянно чесался. И я вот себе говорю, не хочу я его там. А мама говорила, ой, давай наденем, ты так хорошо в нем выглядишь. И я вот ради мамы терпел это все. Ну, ей нравится. Все ради женщин.
1: Вот так вот, видишь? А я в свое время помню в детстве, у меня было всегда одно тоже, да, раньше так не было столько вещей, но одно, но выходное платье. Одно или там два платьица в детский сад. Форма там одна, да?
0: А бантики были любимые?
1: Обязательно. Вот что-что. А банты всегда были такие большие, красивые, разноцветные.
0: И мне туфельки мама... какие-нибудь
1: туфельки,
0: красивые.
1: И гольфики.
0: В общем, ты была принцесса.
1: И гольфики были, и туфельки, и платьюшки, и все было красиво.
0: А мне вот бабушка связала в детстве шапочку такую, знаешь, я так ее любил, вот я никак не хотел ее снимать, и вот я ее все носил, и женился в этой шапке. Нет, были вещи, конечно, любимые, которые действительно не хотелось ее снимать, и там мама говорит, давай мы снимем эту рубашку. Я, нет, я буду там ее носить.
1: А сейчас, когда получается, что в родители избаловали детей или нет? Как сейчас? Да,
0: не знаю, в наше одеваются? Время мы донашивали вещи за старшими братьями, сестрами, и считалось это, у меня новая футболка от брата мне досталась, она такая модная. Да, мы все это носили. Как у вас обстояли дела с этими предметами? Вообще, да, в детстве были любимые вещи.
1: А может быть,
0: были нелюбимые вещи, которые вы не хотели надевать, но надо. Да, я помню, мне вот этот шарф назад завяжут, рот закроют.
1: Да.
0: Ты поняла, о чем я сейчас?
1: Плохо тебе. Поэтому шарф завязывали,
0: подожди,
1: я тебе скажу.
0: Поэтому я вырос и хочу высказаться.
1: Я знаю теперь, что брать с собой на утро.
0: На эфиры шарф не поможет.
1: А проверим.
0: Продолжим наш разговор после рекламно-музыкальной паузы. Будьте с нами, будем просыпаться вместе.
2: Море, лето. Сказак ФМ.
3: Частушка для казака от казачки Татьяны из Сочи.
1: Ох, люблю.

0: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8-861-204-2190.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру

0: прилетело сообщение у нас от Дмитрия, и он пишет, что надевает то, что жена подготовит на утро. Это, кстати, часто бывает у мужчин, когда, да, что же жена вот повесила на стульчик. И так как...
1: Ну, работает водитель, ну, Дмитрий, далее вот он пишет, но покупать вещи для меня, ну, сложная задача. Все мне не нравится, сложно что-то выбрать себе. Мы тут, знаете, тоже вот отталкиваясь от этого сообщения, я вот часто прихожу в магазин, когда что-то хочется купить, и вот такую картину застаю, примерочный, там, допустим, там муж, да, а жена бегает, постоянно вещи приносит, а это он не нравится, а это тоже не хочу, это не надо.
0: Да, так, и ты смотришь такой, думаешь, о, какие вы мужчины, ты еще, эх, выбираете, да еще и не нравится, да еще этот, и хочется вот так.
1: Это знаешь, все к чему, мы всегда говорим, кстати, да есть у меня вот одни мои любимые джинсы, буду я в них ходить.
0: А, так это мы еще виноваты, женщины, которые заставляют вас в гардероб, в магазин.
1: Саш, ваша забота нам, конечно, приятна. Вот скажите, вы сами покупаете себе вещи, или все-таки, ну, я же к мужчинам обращаюсь, да, или все-таки жена ваш дизайнер? Ну, или есть ли, вот, допустим, в вашем гардеробе те вещи, которые, ну, ни за какие ковришки вы бы не променяли, даже вот если бы они вышли из моды, потому что это удобно, я буду носить и носить, и отстаньте от меня, да, как вот такое рассуждение.
0: Да, и вот, а еще прилетело сообщение от Владимира. Нравится, когда вещи в подходящий цветовой тон. То есть, когда вещи друг другу подходят. От обуви до фуражки. Тем более сейчас лето. И вот так вот Владимир и придерживается такой стратегии.
1: Виктор подключается к нашей беседе. Пишет: «Алло, село». Да, Виктор на связи. «Меня жена одевает полностью», пишет он. «И знаете что? Мне нравится. Что купила, то и надену. Это высшей степени доверия и заботы», пишет он. «А главное для меня – комфорт. Не надо голову ломать по утрам». Так. А вот Сэ тоже говорит: «Открыл шкаф, все готово». Так что, мужики, не парьтесь, это любовь, пишет нам Виктор.
0: А я сейчас, знаешь, что хочу сказать? Мы обратили внимание, что нам пишут-то кто?
1: Одни мужчины.
0: Девчонки.
1: А что я тебе хочу сказать? Мы спорт затеяли с тобой. Значит, мужская половина лидирует.
0: Вы где? А ну-ка пишите, вы-то как
1: относитесь? А девчонки пошли в магазины покупать мужьям наряды, им некогда. Они за нами вот присматривают, собственно говоря, вот так вот.
0: Шопоголики или минималисты, любите вы покупать вещи или носите одну вещь 10 лет, и рассказывайте, пишите нам +7 928 401

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Тончайший звук гуслей сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гуслей пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гуслей — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.

0: С добрым утром, дорогие наши радиослушатели. Сегодня, напоминаем, среда. И для тех, кто запутался в днях недели, мне кажется, что этот день, когда кофе должен быть чуть крепче, а улыбка чуть шире. И вот как раз мы здесь, Александра Вольская, Андрей Зитер, вашу улыбочку, ваш кофе. В общем, все для вас сегодня.
1: А, друзья, вот как раз, чтобы улыбка блистала на ваших устах, совсем скоро у нас состоится игра «Послесловица», в которой мы будем раздавать призы от радиостанции «Казак-ФМ». Ждем старта звонков, чтобы поиграть с нами. Мы всегда говорим, да, день надо начинать играючи. И продолжим по теме. Мы говорим сегодня о шопингах, да? Кто больше шопингует, мужчины или женщины? Много ли вещей вам требуется в своем гардеробе? Или вот есть пару-тройку, но они такие качественные, как говорится, есть база, которую можно потом миксовать, да, как правильно?
0: Да, ну мы говорили все про одежду, да про одежду.
1: Да.
0: А шопоголизм-то или вот наоборот?
1: Любите ли что-то приобретать? А давай для дома вот что там? У тебя вот дома сколько занавесок?
0: Ты знаешь, что, видимо, да, с возрастом ты начинаешь понимать о том, что нужны ли, так нужно, надо ли необходимость большого количества вещей.
1: То есть спрятаться от солнца нужно всего две занавески. И все, да, закрылись.
0: Просто закрыть глаза. А вообще... Если вы хотите меньше покупать вещей, вам стоит пережить один раз переезд и понять о том, боже, сколько же было вещей в моей жизни, зачем я это все покупала.
1: То есть
0: покупала?
1: Это ревизия, некая ревизия такая получается.
0: И теперь,
1: да,
0: ты ценишь, и когда тебе приносят что-то в дом, ты такой, нет, не приносите.
1: Вот смотри, я знаю, у меня друзья есть, которых, ну, они любят, вот, чтобы постоянно интерьер менялся чуть ли не каждую неделю. То есть каждую субботу новые шторы висят, какие-то покрывала на одеяло, причем самое те, что посуда всегда разная. То есть тоже каждую неделю они что-то меняются. Я говорю, зачем им это надо? Ну, это жизнь разноображит, как бы так. И они гоняются за сервизами новыми, знаешь, что, о, там интересно, я тут увидел. Ребят, если где-то что-то увидите, тарелки, говорите нам. То есть вот люди еще вот в этом плане. Новые ложки там, ну, может, это тоже здорово, я не знаю, там какие-то эти, кто они, салфетки на стол. То есть вот это для одного события, это для другого события, это для третьего, для четвертого, канделябры там какие-то. Вот, кстати, у меня тоже в доме появился канделябр. Не знаю теперь, куда его поставить. То есть мне озадачили меня. Вот. Ну, как у вас с этим? Много дома посуды разной, всякой, да, или наоборот?
0: Предметов интерьера, да.
1: А есть и такие, кто, допустим, зачем? Вот есть 6 тарелок, там 6 чашек, и этого достаточно, чтобы гостей
0: встретить? На 20 лет.
1: Почему бы и нет?
0: Ну, может быть, и да. Поэтому рассказывайте нам. Плюс 7-928-401-2020. Какой категории вы, друзья, находитесь, да? Можете одной кружкой 20 лет пользоваться, либо вам нужен, конечно, чайный.
1: Ну, а сейчас можно заполучить еще одну кружку, и не только в свою коллекцию, позвонив нам на номер 928-401-2020, поиграть с нами в игру «Послесловица», где мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. Рекламно-музыкальная пауза, ждем звонка.
2: Алло, село! Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: мальчик.
1: А я Мишаня.
0: Нам по 11 лет.
1: И мы дружим.
0: И все делаем вместе.
1: Кроме уроков.
0: Их я делаю.
1: Ага, да.

0: На часах столицы Кубани 8.46. В студии Казак ФМ Александра Вольская, Андрей Зитер. Просыпаемся вместе. И мне нравится, что вы помогаете тоже нам это сделать. Присылайте нам сообщение, рассуждайте с нами по нашей теме разговора.
1: Да, очень активно включились наши радиослушатели. И вот девочки тоже потихонечку, но подключаются, видимо, так, знаешь, раскачиваются утром, еще не проснулись. Инна прислала сообщение, где она рассказывает о двух категориях мужчин. Есть мужчины, да, мужья, сыновья, которые ничего не против. Женщина их одевает, все хорошо, они не жалуются и рады тому, что женщина выбрала. А есть другая категория мужчин, которые предпочитают сами себе все покупать. И на первый взгляд кажется, что как это так? Да, я же хочу купить, позаботиться. И вроде обижает. А с другой стороны, начинаешь привыкать и такой думаешь, и хорошо.
0: Больше себе времени уделяют, да?
1: Да, Инна, спасибо вам за сообщение. За
0: ваши... Главное, чтобы комплименты только сыпались.
1: И Инна пишет, что хоть раз в месяц, но покупает обновочку.
0: Молодцы. Ну, а наш разговор завели нас такой, знаете, в кулуары нашей памяти. И вот это ж не просто мы говорим о предметах, а о настоящих, знаете, таких тотемах эпохи. Вот сейчас же как происходит, да? Захотел, заказал, завтра привезут к двери. А тогда? Тогда ведь каждая вещь имела историю. Такая, знаешь, историю длинную, детективную, порой даже вот комичную, как они к нам приходили. Вот, допустим, вот как мы в свое время, в быту молодости в Советском Союзе за джинсами гонялись. Это ж вообще было там, чтобы достать какие-то фирму, лейбл, да? Тогда звучало так.
1: Ты такой взрослый.
0: А как? То есть по мне не видно, да?
1: Нет, не видно.
0: Знаете, а покупали, знаете, фирменные трубы вот эти, да, потом их мы варили, делали из них варенье, проверяли, знаешь, такое свою творческую такое начало даже было. А некоторые даже и что-то шили сами. И старых вещей перешивали, и делали сами тоже. Как бы, да.
1: Ну вот отличная такая, знаешь, мысль вообще дать вторую жизнь старой вещи, да?
0: Ну да.
1: И экологично не выбрасывать, а вот...
0: Но и при этом ты индивидуальный, то есть, да? Как, ну это опять же надо умеючи быть, это надо быть каким-то дизайнером, чтобы уметь вот нитки в иголки вставлять. Вот я так думаю на самом деле. Но все помним, да, кроссовки с тремя полосками, да, шапки норковые, формовки, а потом еще эти шарфы были у нас... Лохматые, забываю, как они называются, как не ангорка была, забыл, как они называются, тоже гонялись за ними, да, что но, это, норка, шапоголизм
1: про
0: или необходимость? Ну, шапка была норковая, формовка, этими в виду. А вот шарфы, кстати, кто помнит, напишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020, расскажите.
1: Да, а, кстати, сейчас вот я вспомнила о том, что у кого остались вещи вот
0: с той эпохи,
1: бережно бережете их, да, может быть, передать поколению, ведь мода-то циклична.
0: Я все время носил батину куртку кожаную, она была модная и актуальная.
1: У моей бабушки в шкафу висели потрясающие красивые платья. Ах, их бы сейчас, красота была бы.
0: Напишите, поделитесь, а мы почитаем ваше сообщение. А впереди у нас рубрика «Ленивые варенички», так что ждем еще и привет и поздравления.
2: Алло, село!

0: Закрываем второй час утреннего шоу «Алло, село». Приятная рубрика «Ленивые варенички». Готовы почитать ваши приветы, поздравления, которые вы нам присылаете для своих самых дорогих людей.
1: Любовь прислала сообщение, где она поздравляет свою подруженьку Лукьянову Людмилу Анатольевну с днем рождения. И Людмила Анатольевна у нас учитель математики. И Любовь желает здоровья тебе, моя родная, счастья женского, жизнь-то. Как так речка, то бурная, то тихая. Всего тебе самого доброго, моя любимая подруга. Пишет Любовь, а дружат они 55 лет. Здорово. Обнимает, да, поселок Дружба. Ну, мы, конечно же, с Андреем присоединяемся к поздравлениям, чтобы все было у вас хорошо, Людмила Анатольевна.
0: Мы еще с Александрой обратили внимание на один праздник, который как бы относится ко многим таким творческим людям, и да, ко мне в том числе. Сегодня Международный день актера, поэтому мы всех причастных к этой профессии поздравляем, что больше проектов хороших, интересных, творческих решений, подходов, да?
1: Да, и чаще выходить на сцену и учить других учеников быть потрясающими,
0: и чтобы слова всегда запоминались.
1: Кстати, это важно?
0: Очень, очень важно. Есть техники специальные, как запомнить текст. Но это тема другого эфира. Да. Кому привет передадим?
1: Предлагаю, пусть улетает наш с собой привет в Славинский район, в хутор Водный.
0: Ловите, друзья, привет от радиостанции «Казак ФМ», от утреннего шоу «Алло, село», и пусть этот день будет наполнен радостью, улыбкой, и все дела, которые вы задумали, обязательно случились, а утром собираясь на работу, выходя из дома, чтобы у вас не было такой задачи, а чтобы надеть, чтобы гардероб сегодня весь сложился

0: Участник акции «Знай наших» Константин Медведев, город Крым.
1: Встречай, встречай, родная сторона. Мы победили в том честном бою. Тому порукой батька-атаман. Конь вороной да памятный курган. Тому порукой батька-атаман. Конь вороной да памятный курган. Ох, было жарко, да нам не привыкать. В бою смертели нам славу добывать. За честь, за веру, за отца да мать. По чистом поле русскому умирать. За честь, за веру,

0: Ну что, друзья, наш утренний эфир уж несется на всех парах к финишной прямой. Кофе в наших фирменных кружках Казак ФМ уж давно закончился, а мы с вами только что провели даже блестящее расследование, я считаю.
1: И первый миф, который мы развеяли с Андреем, это то, что шопинг женская ли это прерогатива? Mm-hmm. Мужчины, признавайтесь, вы просто шифруетесь лучше, наверное, да? И ваш забег по магазинам, там, он не по одежде, а по магазинам электроники и автозапчастей. Это же тоже такой азарт охотника, как мне кажется.
0: Согласен с тобой. А вот второй наш сегодняшний холивар, это, знаете, такая жена одевает вас или сам вы одеваетесь. И мы получили вот сообщение. Моя покупает мне рубашку уже 10 лет. Я их надеваю, улыбаюсь ей, прихожу на работу и сразу бегу. А бегу переодеваться в свою старую толстовку, которая помнит лучшие дни. Ох, как... Да. Вот она высшая форма семейной дипломатии, я считаю.
1: Андрей, не пишите фамилию, имя жены.
0: И свое имя, главное, не написал, понимаешь, что здесь это... Я считаю, что это про доверие все-таки, да.
1: Да, вот хорошо, что жена не сейчас...
0: Ну, ты хочешь, я надену, да, но приду на работу, переоденусь в другую, которая мне нравится.
1: Ну, и мы сегодня поняли, что шопоголики у нас мужчины, потому что 99,9% сегодня писали нам мужчины.
0: Ну, и, конечно, наш золотое детство, тоже море воспоминаний было, да, одежда, это ведь, как знаешь, такое второе наше я бы так даже сказал, да, что необходимо, это необходимость или все-таки это роскошь. А вот, кстати, гостья, которая к нам придет, да, мы пойдем сейчас ее с тобой встречать, она вот точно знает, как пройтись по магазинам и выйти оттуда не с пустыми руками.
1: С полными, причем очень
0: сумками,
1: полными.
0: Пакетами.
1: У нее и спросим, как же у нее это получается.
0: Отлично, рекламно-музыкальная пауза, и скоро мы вновь появимся в эфире.
2: Море лето с Казак ФМ. Чистушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.
3: Гармонист, гармонист, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огород кума копает.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: Продолжается наше утро, и уже в гостевом часе на студии стало больше. Для того, чтобы увидеть все это, можно подключиться в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте. И, собственно говоря, видеотрансляция у нас идет и на сайте «Казак.ФМ».
1: Да, и хочется сразу такой, шопоголик или минималист, да? Вот в чем вопрос.
0: Уже весь утро рассуждаем с тобой. Да, и мы обратимся сейчас к человеку, который точно знает, как грамотно пройтись по магазинам, чтобы не вернуться с пустыми руками.
1: А как определиться, да, шопоголик ты или минималист, как говорится, да?
0: Екатерина Данелия, блогер у нас в гостях.

0: чем мы работаем в том числе, потому что шопоголизм все-таки в сегодняшнем дне, правда.
1: А чем связано, что не хватает что-то вещи? Или каждый раз, или это женская такая тончайшая натура, которая говорит, о, какая кофточка, я ее хочу, да, или там, и какие...
0: Это же эндорфины, конечно.
1: Это же все.
0: Конечно, кто-то покупает шоколадку, кто-то мужчина там, я не знаю, может быть, какие-то рыболовные снасти.
1: Да, а себе новые бусы.
0: Да, мы бусики, кофточки, сумочки.
1: Но выглядите вы очень красиво, я хочу вам сказать.
2: Спасибо. Комплимент. А мне нравится, что Катя самое главное, что признается и говорит.
0: Да, однозначно.
1: А есть вот в таком случае тогда, где все это хранится? Вот есть, может, какая-то комната такого временного хранения, где вот эти живут, знаете, может, и пакеты с надписью «Я потом разберу». То есть даже не доходят руки до этого.
0: Ну, если мы говорим про меня, то у меня такой комнаты нет, у меня есть гардеробная, и ничего временного там нет. Там все сразу селится, отрезается этикетка, и все на постоянной основе сразу. А так, конечно, по опыту работы с клиентами очень у многих девушек эндорфин вызывает, ну, вот шопоголизм, да, если мы говорим про то, что это диагноз, и действительно это подтверждаю, потому что я им болела очень-очень долго, много лет. И, соответственно, то есть у тебя самое вот это наслаждение в процессе покупки, вот все, ты на кассу, ты принес домой, принес пакет, все, он тебе становится неинтересен.
2: Даже на...
0: И да, по опыту работы с клиентами я прихожу разбирать гардеробы, и там бывает 30% вещей просто висят с этикетками, потому что ты не знаешь, как их применить в гардеробе.
1: Подождите, Кать, а как вот, мысль такая, а как избавиться от этого? Говорите, у меня было, но я там, теперь я этим уже не страдаю.
0: Можно этим перегореть, насладиться и найти эндорфины где-то в другом месте.
2: Да.
0: Вот, но в целом это, например, для обычного человека, правда, работа со стилистом, это не про расходы, на самом деле, это про экономию, потому что работая со стилистом, например, на шопинге, мы покупаем только те вещи, которые будут у клиента работать в гардеробе, то есть действительно, каждая вещь отработает каждый свой рубль. А когда ты самостоятельно покупаешь, очень часто это просто импульсивные покупки, особенно в период распродажи, естественно, там вообще, если это стоило 3, а сейчас 1000, мне это надо. Все, поэтому, конечно, со стилистом, это чуть-чуть может шопоголизм снизить немножечко.
1: Ну, да, правильный
0: я
1: подход.
0: Очень часто прямо останавливаю клиентов.
2: Стилист берется на себя.
1: Да, мы прервем сейчас на рекламно-музыкальную паузу, но оставайтесь с нами, видеотрансляция, продолжим наш

0: ярко, ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: утро. Говорим сегодня о том, кто мы, шопоголики или минималисты, разбираемся, да, и как же не превратиться в того самого шопоголика, или наоборот.
1: Не набрать чего-то лишнего и ненужного, да, и опять же говорим о том, что, ну, вот вы сказали, да, в гостях у нас сегодня Екатерина Данелия, блогер, человек, который разбирается, да, в том, что нужно купить, а что
0: все-таки... И Кретна сказала, что она шопоголик.
1: Оставить на полках магазина. Катя, вы вот, так, знаете, обмолвились, скажем, да, про дизайнера, да, кто-то помогает людям там красиво одеться, грамотно, стилиста, да. А если нет такой возможности у человека вот обратиться к стилисту, да, как самому разобраться в том, чтобы вещей было, допустим, ну, не так много, но и разные факторы на это влияют на самом деле, но ты должен выглядеть как бы красиво, грамотно одеться, сочетание цветов, ну и так далее. Вот конкретно, вот давайте нашим слушателям расскажем.
2: Есть несколько советов, которыми можно воспользоваться. Например, сейчас мы подходим к сезону осень. И моя рекомендация, так как я не просто блогер, я персональный стилист, который как раз-таки одевает
1: клиентов. Это мы уже поняли,
2: да. Поэтому я как раз-таки дам советы, которыми можно воспользоваться. То есть можно, например, создать, если вы не шопоголик, а если вы он, то этот диагноз нужно лечить.
1: Вот, кстати, сейчас кто-то, может быть, находится где-то в торговом центре, скачал приложение на Казак.ФМ на смартфон и слушает нас. А вот стоит человек перед выбором.
2: Да,
1: как сочетать цвета в одежде?
2: Да, и смотрите, можно как раз-таки подумать о том, какой у вас образ жизни, то есть какие вещи чаще всего у вас носятся. Можно составить капсульный гардероб. Капсульный гардероб — это примерно 12-14 вещей. И в целом их будет достаточно. То есть как... работает. Мы берем 2-3 низа, то есть, возможно, 2 низа даже будет достаточно. Это какая-то брючная история и, например, юбка, если мы про женский гардероб говорим. И к каждому низу должно приходиться по правильному, да, такому разумному составлению гардероба 2-3 верха. Угу. То есть именно верха создают разнообразие. Девушки, если вы нас слушаете, смотрите, мы людей воспринимаем по портретной зоне. То есть мы реже опускаемся вниз взглядом, то есть мы смотрим вот здесь. Именно верха создают разнообразие в гардеробе. Очень часто у многих ошибка. 100-500 джинсов и там 3 верха. Все, и никакого разнообразия в гардеробе не возникает. А когда мы имеем 2 низа, но на каждый низ 2-3 верха, уже происходит разнообразие. Потому что те же джинсы с рубашкой, с блузой и, например, с каким-то топом или с пиджаком или с каким-то трикотажем будут смотреться совершенно по-другому в портретной зоне. Обязательно уделяйте внимание аксессуарам, да, то есть это могут быть, что вам больше нравится, кольца, либо какие-то украшения на шею, сережки и так далее. То есть они в портретной зоне создают разнообразие. Это то, что вам поможет. Всегда по обуви в капсуле желательно иметь какую-то каблучную, бескаблучную историю, да, то есть каждый день. И, например, каблучок, который вы уже можете так выйти в кафе, на встречу, на свидание, в ресторан там и так далее, дополнительно. То есть вот уже происходит какое-то разнообразие при составлении гардероба.
1: То есть, чтобы не набрать себе чего-то лишнего, нужно еще грамотно подойти к цветовой гамме нарядов, я так думаю, да?
2: Но цветовая гамма тоже важна. Могу дать советов пару тоже, буквально.
0: Давайте.
2: Чуть-чуть. Хотя бы вот то, что нужно понять, то, что я могу дать вот так дистанционно. Это, получается, у нас есть 3 таких уровня контрастности. То есть есть блондинки светленькие со светлыми глазами, есть средние такие темно-русые, глаза потемнее, там, например, зеленые, есть брюнетки прям жгучие.
1: Ага.
2: Вот. И, соответственно, для жгучих мы потемнее, более глубокие цвета берем контрастные, для светленьких девчонок более пастельные. Ну вот хотя бы в этом.
1: Отлично. Ну что, нас впереди ждет рекламно-музыкальная пауза, но мы продолжим разговор с нашей гостью, говорим о гардеробе и как не набрать чего-то лишнего в магазине.
0: Не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите видео, трансляцию.

0: приветствуем всех уже в третьем часе утреннего шоу «Алло, село». С вами ваши любимые ведущие Александра Вольская и Андрей Зитер. У нас сегодня в гостях человек, который, ну, разбирается, скажем.
1: Мы это уже, мы убедились в этом, подтвердились, что...
0: В покупках. Мы говорим о стиле, о вещах, чтобы не набрать чего-то лишнего, как грамотно прийти в магазин, подобрать какую-то стильную, модную одежду. И вроде и дорого, и вроде... Ой, недорого, простите, да, и вроде и красиво. Екатерина Данели у нас в гостях, блогер. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро. И мы разговаривали о том, что вот вы дали советы молодым девушкам, да, как подбирать образ, какая внешность, как цвет волос. А хочется еще у нас большая аудитория женщин. Угу. Красивого, среднего, мудрого
0: возраста.
1: Мудрого возраста. Осень на дворе, бархатный сезон, игра красок будет. Вот как женщинам вот этого возраста, какие советы дадите?
2: На самом деле здесь точно так же актуально, да, про цвета, которые мы с вами говорили, что если внешность у девушек же тоже может быть в этом возрасте тоже более контрастная внешность, соответственно, мы выбираем более контрастные цвета, какие-то глубокие. Если девушка больше светлая, со светлыми глазами, то тоже больше молочные, какие-то пастельные оттенки, они тоже актуальны точно так же в осеннем гардеробе. Здесь, мне кажется, ключевое, что мне бы хотелось подметить, что здесь девушкам лучше выбирать более качественные вещи, потому что какие-то хлипковатые, они становятся сильно заметны, то есть они не звучат. Поэтому здесь лучше выбрать в пользу качества, нежели количества.
1: И натуральной ткани, да, наверное?
2: Натуральные ткани, безусловно, потому что им, скорее всего, будет комфортно, да, ее носить, чтобы все-таки ткань дышала и так далее. То есть девушки предпочитают более натуральные ткани, это действительно так. То есть натуральные, качественные, правильных длин, да, опять же, чтобы все корректно смотрелось, хорошая посадка по фигуре. И даже, например, тоже пальто действительно должно быть чуть более качественное. Например, там пиджак, да, если мы выбираем, то тоже пиджак должен сидеть на плече хорошо, да, не свисать, не быть хлипковатым. То есть вот это, наверное, ключевые такие советы, которые нужно использовать.
0: И добавить какие-то аксессуары, наверное, да, какой-то красивый шарф, который будет качественно сидеть на ваших плечах, а мы, мужчины, будем лишь только любоваться вашей красотой.
1: Конечно, да. Для этого мы и одеваемся красиво,
2: да,
1: чтобы и модно, и для себя приятно, но и для вас, мужчины наши.
0: Но здесь еще школа у нас, ведь не за горами.
1: Молодежь.
0: Здесь тоже сейчас как раз идут моменты покупки там школьной формы и одежды. Тут тоже как бы, да, вот уж как не набрать лишнего, да, или наоборот. А пусть будет.
2: Пользуемся, да, вот из прошлого блока, как мы с вами говорили, таким схемой капсульного гардероба. То есть, опять же, даже те же школьники, если мы не берем в расчет форму, которая прям выдана, то точно так же там, для девчонок низ вверх, да, пусть это будут брюки, пусть это будут шорты, бермуды какие-то удлиненные, костюмные, пусть это будет юбка. Вот они, три низа, и берем, соответственно, несколько верхов. Такая рубашка, жилетка и так далее. И вот уже у нас школьная капсула получается.
0: И главное, чтобы эти вещи были достаточно интеллигентно выглядели, да, но чтобы позволительно для школьной. То есть надо знать, куда что одевать. Кать, спасибо огромное вам за это утро. Ну вот буквально пожелание нашим радиослушателям. Секунды убегают уже у нас.
2: Наши слушатели, любите себя и действительно, как мы обсуждали, чуть больше интереса к теме стиля, любопытства.
0: Согласимся с вами. Ну что, с нами была Екатерина Данели, блогер, человек, который понимает и знает, как не набрать лишнего в магазине из вещей.
1: А если даже ты и набрал?
0: Да, как грамотно это использовать. С вами были Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: А мы с вами прощаемся и услышимся уже совсем скоро. А это завтра в 7.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: На 10 девчонок 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Алло, Петрович?
1: О.
0: У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему, когда меня мама ругала, у меня лицо стало красное?
3: О, дочь, это, наверное, потому что тебе было стыдно?
0: Ну да, но я не хотела, чтобы оно было красное.
3: А это происходит самопроизвольно, и контролировать этот процесс невозможно. Это уникальная способность человека. Никакие другие животные так не умеют. Ученые называют ее поведенческой реакцией. Причем проявляется она только в присутствии других людей. В одиночестве покраснеть не получится, как бы стыдно не было.
0: А откуда эта краснота берется?
3: Это кожа приливает кровь по маленьким капиллярным сосудам. Происходит это при сильных эмоциях. Когда мы волнуемся, то наш организм как бы защищается. В ситуации опасности у нас обычно два варианта поведения – либо драться, либо убежать. В обоих случаях нужно быстро привести организм в состояние боевой готовности. И вот наша нервная система перераспределяет энергию так, чтобы большую ее часть получали мышцы. Она ускоряет дыхание и частоту сердцебиения, сужает сосуды, замедляет процессы пищеварения, расширяет зрачки. И кожа на лице поэтому краснеет.
0: А когда еще человек краснеет?
3: Когда ему стыдно, или когда обманывает, или что-то недоговаривает, когда злится. Если стесняется или, наоборот, не может скрыть свои чувства. Причем это может быть как ненависть, так и симпатия. Психологи считают, что люди, способные краснеть, обладают эмоциональным интеллектом. Он как раз развивается в детском возрасте, когда ребенок начинает общаться с другими людьми.
0: Так вот почему Дима всегда краснеет, когда ко мне подходит. Влюбился, чё ли?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: А вот и дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Хорошего дня, легкой среды в нашей компании. И с этой минуты набирайте, дозванивайтесь. Точнее, набирайте наши цифры и дозванивайтесь. 8-928-401-2020. К этим цифрам подключен наш Макс. Ну, а также электронная почта для вас. Вареник@собакаказак.фм. Куда удобнее, пишите. Ну, а если хотите песню заказать, лично поприветствовать того, кто сегодня отмечает свой день рождения, может быть, семейную дату, пожалуйста, набирайте, и буду рад услышать вас в эфире. Первый звонок у нас уже раздался из Пластуновской. Наталья Леонидовна, здравствуйте вам, добрый день.
1: Добрый день, любимый казачок. Здравствуй, Алеша. Здоровья вам всем. Счастья,
0: спасибо.
1: Удачи вам всем.
0: Спасибо большое.
1: Я сегодня хочу поздравить свою двоюродную сестру, Васильеву Марину Николаевну. Ну, ее знают больше как по юности, в кинах Марина. Вот, я хочу ей, конечно, пожелать самое главное, чтобы она была здорова. Вот, а также хочу ей еще сказать, оставайся такая, как она тебя знает. Добродушная, дружелюбная, всегда веселая, унывающая, никогда не сдается. Я очень тебя люблю, поздравляю тебя, дорогая. Всех благ тебе и самое главное здоровья.
0: Марина Николаевна, присоединяемся ко всем добрым пожеланиям. Оставайтесь всегда вот такой же неунывающей, чтобы жизнелюбие всегда было не только у вас, но и чтобы вы им заряжали всех окружающих. И дай вам Бог всего самого хорошего. Праздничная Вика Цыганова в нашем эфире для вас.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Следующий звонок у нас раздался из Краснодара. Надежда Ивановна, здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день, Лешенька. Я хочу поздравить своих внуков Ермоленко Александра и Ермоленко Кристину. С днем свадьбы. Сегодня исполняется 9 лет фаянса или ромашковая свадьба. Дорогие мои, любимые Сашенька и Кристиночка, поздравляю вас с вашим праздником. Желаю крепкого здоровья, мира, тепла, любви и исполнения всех ваших желаний. Будьте любимы и Богом храним. Я вас очень-очень люблю. Пожалуйста, песенку, Лешенька. Большое спасибо тебе.
4: Да, ну, во-первых, хочется присоединиться. Александр, Кристина, приветствуем с вашим чудесным девятилетием семейной жизни и доброго здоровья, и вечного блага, и счастливых событий, взаимопонимания, светлых надежд, конечно же, ну и крепкой-прикрепкой любви. Об этом Николай Рябухов в нашем эфире.

0: Номер телефона, дозвониться по нему можно и попасть в прямой эфир и песню заказать. И, конечно же, к этим цифрам подключен по-прежнему наш Макс. Для ваших сообщений достаточно удобно. Табачный на связи. Александр, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу поздравить свою крестницу, ее мужа Дмитрия Суденко, Дмитрия и Снежану, с рождением девочки. Чтоб росла послушной, большой, здоровой, самое главное, вот.
0: Ну, хорошо, да, Дмитрий, Снежана, поздравляем вас с дочуркой. Счастья вашей семье, мира, добра, благополучия. Анатолий Полотно с песней «Колечко» для вас.

0: Привычки на Казак ФМ.
1: Станис Черноярковская у нас на связи. Екатерина Петровна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуй, Лешенька. Я хочу поздравить свою единственную дочечку с днем рождения. Ей завтра исполнится 43 года. Сиделева Ирина Сергеевна. Сейчас она едет в Краснодар на очень тяжелую, сложную операцию 15-й. Желаю ей крепкого здоровья. Желаю счастья. Она у меня одна единственная девочка. Я живу ради нее. Прошу поставить песню «Моя взрослая красивая дочь». Спасибо, Лешенька, большое тебе.
1: Ох, как растревожилась материнское сердечко, дорогая Екатерина Петровна, вас. Хочется поприветствовать все-таки, пожалуйста, берегите себя. Ирочка, все будет хорошо. Держим кулачки. С наступающим днем рождения, добра и вот прям множество-множество ярких моментов в жизни. Пусть они будут все добрыми. В качестве музыкального привета, конечно же, да, Ольга Фаворская с песней «Доченька» уже в нашем эфире.

0: Казак-ФМ. Продолжается дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Телефон прямого эфира. И к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Чуть позже к ним обязательно перейду. Друзья, не беспокойтесь. Все вижу. Все ваши сообщения будут зачитаны в прямом эфире. У нас прямо сейчас звонок из станицы Павловской. Татьяна, здравствуйте. Вам добрый день.
1: Здравствуйте, Леша, и ваша программа «Казак-ФМ». Мы хотим поздравить нашу дочь Юлию и с днем рождения. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе семейного счастья, крепкого здоровья, удачи, чтобы ты почаще улыбалась и никогда не огорчалась. Пусть жизнь наполнится добром, любовью, светом и теплом. С уважением тебе, мама Татьяна, папа Михаил и вся наши родные. Спасибо. И песенку.
0: Да, ну, во-первых, хочется поприветствовать вас, дорогие родители, вот с таким днем замечательным, светлым и великим. Юлечка, вам всего самого доброго хочется пожелать. Пусть рядом всегда будут искренние, верные друзья, которые и радость разделят, и поддержат в трудную минуту. Ну, хочется пожелать, чтобы трудных минут в вашей жизни как раз-таки было прям так вот минимально-минимально, а еще лучше вообще. Пусть жизнь будет яркой, насыщенной, и самое главное, счастливой. Сливай. Николай Басков по просьбе ваших родителей появится в нашем эфире. Давайте парочку сообщений зачитаю, которые к этой минуте прилетели. Добрый день. Сегодня, 26 августа, свой 82-й день рождения отмечает жительница станицы Брюховецкой Котлярова Вера Илларионовна. Дорогая мамочка, от души поздравляем тебя с таким замечательным днем. Ты всегда рядом, поддерживаешь, помогаешь и направляешь на верный путь. Огромная тебе благодарность за бесконечную любовь и заботу. От всего сердца желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, прекрасного настроения. Пусть каждый день дает повод радоваться жизни, улыбаться, чувствовать что-то хорошее. Пусть на твоем долгом жизненном пути не будет горя и печали, и встречаются только добрые люди. Оптимизма, радостных событий. Мы все тебя очень любим, от дочери Иры и зятя Коли, от ее семьи, внучки Алены с мужем Русланом, внука Дениса с женой Лерой, внука Саши, а также маленьких правнучек Ариши и Алисы, от сына Андрея и его семьи. Очень теплые, очень нежные пожелания. Вера Илларионовна, присоединяемся от всей души. Вас поздравляем с днем рождения. Здравствуйте, Казак ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает замечательный человек, наш коллега-слесарь Сергей Алексеевич. Дорогой наш, ты сейчас находишься в зоне проведения специальной военной операции. От всей души поздравляем тебя с этим замечательным юбилеем, с 45-летием. Это возраст мудрости, опыта и новых свершений. Желаем тебе крепкого здоровья, успеха, силы, крепости, духа и всего самого наилучшего. Пусть в твоей жизни всегда будет место для любимых дел, друзей, а главное, для семейного тепла. От коллектива Агромаркета это сообщение прилетело. Сергей Алексеевич, приветствуем, поздравляем вас с 45-м юбилейным днем рождения. Всего самого доброго.

0: Казак-ФМ.
1: Новолабинская станица у нас на связи. Каплан Капланыч, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Слушаем.
2: У племянницы у нас день рождения Хайлова Марина Александровна, станица Кирпичской. И мы поздравляем дядя, тетя, семья Хаувы, Горбатовы, племянники, племянницы. Здоровья ей желаем. Счастья. Угу. У нее трое пацанов взрослых уже.
1: Так.
2: Хорошая мама и хорошая хозяйка она.
1: Ну, дай бог. Марин, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Хочется пожелать, чтобы каждый ваш день был наполнен радостными, светлыми чувствами. Чтобы правильно сказал Каплан Каплач, и здоровье было крепким, и мечты превращались в планы, а самое главное, обязательно сбывались. С днем рождения, Азамат Биштов, Лилия для вас.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Два соседа на Казах ФМ.
2: Я Ромчик.
3: А я Мишаня.
2: Нам по 11 лет,
3: и мы дружим.
2: И все делаем вместе,
3: кроме уроков.
2: Их я делаю.
3: Ага, да ты их у Ленки списываешь.

0: Казак ФМ.
1: Продолжаем, друзья. 12:45 ровное время московское. Ну, практически еще 15 минут в нашем распоряжении. Прямого эфира 8-928-401-2020. На всякий случай еще раз напомню, эти цифры, они вам понадобятся либо для того, чтобы дозвониться, либо для того, чтобы отправить свое сообщение в наш МАКС, потому что цифры одинаковы. 928-401-2020. Пишите. Костромская у нас на связи, станица. Людмила Михайловна, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Я хочу поздравить своего сына Валерия Георгиевича с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья и в пути, и только чтобы хорошего пути дороги ему, так как бы, не знаю. Ну и песенку.
1: Да, песню вы сказали, что как раз о профессии именинника. Всего самого доброго, удачи хочется пожелать вам и в дороге, и в жизни. Всех благ. Дальнобойщик Татьяна Овсиенко. Ну и отдельный привет всем, кто в данный момент за рулем, и ваши автоприемники настроены на самую народную радиостанцию «Казак-ФМ». Удачи вам.

0: Шутки на Казак FM.
1: Ну что, друзья, продолжаем. Следующий звонок у нас раздался из Анапы. Тамара, здравствуйте. Добрый день вам. Тамара.
2: Да, да.
1: Да, здравствуйте. Как вас... Ой, с каким поводом? Хотел еще раз с вами познакомиться. Да.
2: Я хочу ее поздравить. Сегодня у нее день рождения. 77 лет.
1: Так.
2: Две косички.
1: Так.
2: Две косички. Пожелать ей здоровья, самое главное, здоровья от макушки и до пяток. Нескончаемое счастье ей, удачи, терпения, всего, чего только можно пожелать. И песенку. А завтра у нее внука Александра, тоже день рождения. Вот, Лешенька, подбери какую-нибудь песенку такую, чтобы и для молодых, и для старых.
1: А, вот так вот. Ну, давайте. Задача, в принципе, выполнимая, понятная. И, вы знаете, много песен у нас для всех. Для всех. Возрастов. Поэтому, почему она выполнима? А вот с другой стороны, конечно, у всех свои предпочтения, но, тем не менее, тогда подберу на свой вкус. И всем хочется пожелать мира, добра, удачи в любом возрасте. Это всегда так важно. Конечно же, хорошего настроения, вот побольше приятных эмоций. И давайте, наверное, вот все-таки про удачу. Вот она всегда бывает актуальна. Еще раз скажу, в любом возрасте. Ну и, конечно же, присоединяюсь и имениннице, и имениннику. Большой теплый привет от радиостанции «Казак FM».

0: Казак FM.
1: Ну, а я сейчас хочу дочитать ваши сообщения, всех поздравить, поприветствовать от коллектива нашей радиостанции. Здравствуй, Казак FM. Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый муж, отец, дедушка Толмачев Виктор Анатольевич. От всей нашей семьи сердечно поздравляем с твоим днем рождения. Ты наша опора, наш защитник, самый близкий человек. Мы гордимся всем, что ты делаешь для нашей семьи, и ценим твою любовь, заботу и поддержку. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, да счастьем, успехами. Желаем крепкого здоровья, исполнения всех заветных мечтаний и новых достижений. Пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, дружбы и любви. Мы благодарны за каждый момент, проведенный с тобой. С любовью и теплом, жена Валентина, дочь Ирина, сын Роман с семьей, теща Любовь Леонтьевна и все ваши родные Среднего Челбаса подписались. Поздравляем от души. Добрый день, Казак FM, от всей души поздравляем Жукину, Людмилу Сергеевну из Новониколаевской, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за дочек, подаривших нашему брату. Их у них три. Отрешить-ка Наталье это сообщение. Так, ну вроде разобрался. Людмила Сергеевна, да самое главное, что вы замечательный человек. Сегодня у вас такой день, повод. Поздравляем и от коллектива Казак FM. Добрый день, Казачок. Поздравьте любимую Свашеньку Тамару Александровну Бондаренко из станицы Николаевской. Ей сегодня 18. Остальное стаж. Мира, солнечных улыбок, крепкого здоровья, семейного счастья, ангела-хранителя от нас, от 4 детей, от 8 внуков и правнучки. Ой, Тамара Александровна, приветствуем, поздравляем. Поздравления от Веры Николаевны Николая Павловича Березовских с 50-летием, дорогую.

она красиво называет его. А с какой нежностью, уважением, материнским теплом заслужит. Спасибо большое, да, спасибо. О, Надежда Ивановна, да. Это про нас. Добрый день. Передайте привет и пожелания здоровья, хорошего настроения моей мамочке Мирошниковой Евгении Михайловне. Мамочка, люблю тебя. Твоя дочь Любовь. Ой, как приятно. Так, добрый день, дорогой казачок. Привет из станицы Щепигинской Брюховецкого района. Островская Татьяна поздравляет свою дочь Яночку, зятя Евгения, с недавно прошедшим серебряным юбилеем, с 25-летием совместной жизни. И своего сына Руслана и невестку Алену с 16-летием совместной жизни, которую они отмечали вчера. Мои дорогие дети, берегите друг друга, оставайтесь друг для друга надежной опорой. Пусть ваши дома будут полной чаши, наполненной любовью, уютом и счастьем. Пусть у вас впереди будут десятки счастливых лет вместе. Любите, цените, уважайте друг друга. Желаю крепкого здоровья и счастливой жизни своим любимым внучатам Никите, Захару и Арише. К этим поздравлениям присоединяются коллеги по работе. От всей души желаем долгих, счастливых лет совместной жизни, бесконечной романтики и взаимопонимания. Поздравляем, да, какие замечательные события в ваших семьях. Добрый день, Казак ФМ. Хочу передать привет своей хорошей подруге станицы Крупской Шепелевой Елене Николаевне. Это очень добрый, отзывчивый человек. Любит трудиться на своем участке с утра и до вечера. Желаю ей здоровья, удачи, мирного неба над головой. От Елены это сообщение прилетело. Ну все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Вечером вас уже будет встречать Виктория Никитюк. С 20 часов программа «Вареночки» вновь вернется в эфир. Хорошего дня, легкой среды. Спасибо за компанию, за ваше настроение. Пока.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак ФМ и заряжайтесь положительными эмоциями.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да?
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят?

0: бачили, що це?
1: Помнят ли кубанцы, что наши предки называли котюбой? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Котюба для меня это фамилия, известный или писатель, или кто-то там, вот, что-то такое знакомое.
3: Котюба? Бабушка рассказывала, что это кочерга.
4: Котюба, что, что-то с деревом связанное. Вот.
5: Котюба? Ну, это что-то явно не русское совсем.
6: Котюба, ну, фамилия, знаю, такая есть. У меня приятеля как раз такая фамилия.
7: Котюба. Шуба, наверное. Хочу шубу.
1: На Кубани котюбой называли кочергу. Это слово переселилось на Кубань запорожскими казаками. Кочергой назывался железный прут, согнутый на конце и служащий для перемешивания топлива в печи. Видимо, и фамилия образована от прозвища «котюба», которое могли дать человеку за определенные внешние качества либо за свойства характера. Возможно, что человек с таким прозвищем мог изготавливать кочерги и со временем получил фамилию «котюба». Вот это так.
0: А ви бачили, що це? Море лето. Сказа КП.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой? С морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: и жена на кухне. Муж: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива. Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.
1: Шутки, прибаутки. Эх,

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два приятеля. Один другому говорит: «Ой, а ты что такой хмурый?» «Да тут с женой поругался». «А что такое?» «Да мы с ней никак не можем договориться, где отпуск проводить». «Ну а в чем проблема-то?» «Да ты понимаешь, я хочу в Таиланд». «А она?» «А она хочет со мной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда

0: нежном танце воспоминания.
1: Эх, Люба-братцы! 88,9 FM у Алексеевки. У ключа!
2: Казак-ФМ!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуржер шампанского, так, что еще, кружку пива, о, и чай, чай, да, только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Добрый вечер, казаки и казачки! Добрый вечер, Кубань! Добрый вечер все, кто с нами на одной волне. С вами Андрей Мартынюк. Вы слушаете проект радиостанции «Добрые соседи». И, планируя очередное радиопутешествие, я задумался, куда же нам отправиться в конце лета, так, чтобы эмоции от знакомства с народом, который проживает на Кубани, были такие же вкусные, теплые и интересные, как сам август месяц. И вы знаете, нам всем очень повезло, потому что здесь, на Кубани, у нас живут молдаване. Так что прошу любить и жаловать людей, которые сильно любят Рождество и празднуют его два раза. Они на праздниках встречают гостей не только хлебом и солью, но и виноградом. Ну а также снятие обуви перед входом у них знак уважения к чистоте и порядку. Итак, готовы приветствовать всех наших гостей? В гостях у нас молдаване. Здравствуйте!
3: Бунасара!
2: Ох, в молдавском народе популярна поговорка: как примешь гостей, так примут и тебя. Казак, наша радиостанция, с уважением принимает наших дорогих и любимых соседей, с которыми у нас много общего. И сегодня в радиопутешествии с нами, давайте ближе знакомиться, Зинаида Ивановна Ропот. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Да, это молдаванка из Крымского района, знаменитые наши места. С нами сегодня Ольга и Мария Санду, молдаване из Краснодара.
4: Здравствуйте.
2: И сегодня у нас представитель Динского района, секриеру Серджио. Здравствуйте, Серджио.
5: Бунасара, добрый вечер.
2: Радиостанция «Казак-ФМ» – семейная радиостанция. Даже здесь, за одним столом, у нас сразу несколько поколений находится. И первый вопрос, который я хотел бы задать. Вот как вы объясняете своим детям, если они спрашивают у вас, а все-таки кто же такие молдаване? В двух словах, чем молдаване отличаются от всех остальных людей, по вашему мнению? И какие качества вот этому народу характерны? Серджио, давайте начнем с вас, потому что вы колоритно выглядите в национальной одежде. И я тоже хочу сказать, что если вы еще не видеотрансляции, присоединяйтесь, да, Серджио, пожалуйста.
5: Спасибо большое. Молдаване, никакой история говорит, что они, их не предки, это даги. Они, их от дага вышли, а потом уже, когда была война дага, дага-татары, там, они уже начали там перевести уже как бы басарабы, потом уже молдаване.
2: Так, а все-таки какие качества личные вы считаете в первую очередь есть у каждого молдаванина?
5: Вот. Ну, у каждого молдаванина есть качество, то, что вот приезжает к нему гость, он приглашает, он принимает с обеими руками, естественно, стакан вина. И мужики, как бы, ну, хозяин дома, он в первую очередь в подвал идут. У них подвал, все там, и брынза, и плацента, и все там, и мясо, все там. И, естественно, пока на стакан вина там у них.
2: Принимается, Зинаида Ивановна. Микрофон переходит к вам. А все-таки, как можно понять, что перед вами молдаванин? Какими качествами обладает этот человек?
4: Это жизнерадостные, да, позитивные, креативные, трудолюбивые. Все это молдаване.
2: Переходим к нашему молодому поколению. Мария, итак.
6: Я считаю, что молдаване – это в первую очередь это очень креативные, творческие, веселые, миролюбивые люди.
2: Ну, вы прям себя описали, да, сейчас?
6: Конечно же.
2: Оль, ну и ваш выход, так все-таки, чем же молдаване, по вашему мнению, обладают в первую очередь?
7: А я думаю, что это доброта, улыбка, блеск в глазах, желание просто показать свое творчество, танцы. Это просто без танцев невозможно. И, конечно, некоторые любят петь. И делать что-то руками своими. Мне кажется, это прям любовь почти у всех молдаван.
2: Есть у нас тоже такая традиция перед передачей выйти на улицы нашей краевой столицы и обратиться к жителям и гостям нашего города и спросить, так все-таки, что они знают о молдаванах. Давайте послушаем, что говорит народ.
1: Добрые соседи.
8: Ой, молдаване очень гостеприимный народ. Они веселые. Я знаю, что они отмечают два раза в год Рождество. И вообще у них очень много праздников. Они сохранили такие праздники, которые были еще давным-давно. Они до сих пор их празднуют.
9: Я не

0: Это практически те же самые цыгане, родиной которой была Бессарабия.
1: Молдавия, это виноград. Они молдавское вино пьют чуть не с рождения, детям дают. Это правда, действительно, за обедом, за ужином, когда собирается семья.
2: Очень ярко выражают свои эмоции. И, насколько я знаю, у них была очень замечательная традиция в деревнях гостей встречать хлебом, солью и, внимание, вином. Отличная традиция, я считаю.
0: У них есть песни, под которые хочется зажигать, плясать, танцевать и вообще ни на минуту не присаживаться.
3: Я совсем недавно вела свадьбу молдавскую, русско-молдавскую. Приезжали родители из Молдовы, жениха. Это были самые активные люди, они самые доброжелательные, открытые, солнечные. Им нужно было танцевать. Это, наверное, самые танцующие люди на свете.
4: Добрые соседи на Казак-ФМ.
5: Вот так вот наши жители города Краснодара и гости нам рассказали, что они знают о молдаванах. Так все-таки, с чем согласны, а с чем хотелось бы поспорить? Оль, начнем с вас, потому что вы так ярко реагировали на все это дело. Вы то кивали вниз головой, то в стороны. С чем согласны?
6: Наверное,
5: а что не
6: совсем согласна с ассоциацией с цыгане. Это на самом деле очень частое заблуждение. И вино с рождения, конечно, нет. Никто с рождения вино не пьет. Но действительно, в семьях очень многие его производят, делают. У меня в том числе дедушка очень-очень любил, при этом не всегда его даже сам пил, но всегда угощал. Всегда и нас, мы привозили его и в Россию, и всех угощали. И все время это был такой очень интересный процесс. Он сам виноградник, значит, ухаживал за ними. Ну, в общем, это да.
5: Великолепно.
6: Но не с рождения.
5: Маш, к вам, как представителю молодого поколения, что в первую очередь откликнулось среди вот этих вот сообщений, которые были только что прослушаны?
7: На самом деле, скажу честно, откликнулось все.
5: Да.
7: Я даже не знаю, что можно здесь оспорить.
5: И танцуют здорово,
7: и
5: гостеприим.
7: И поют, и творчески.
5: И
7: я
5: все...
7: могу только передать микрофон следующему участнику.
5: Так, перейдем к Сержу.
8: Да.
5: Так, вот прослушали о том, что говорили гости и жители Краснодара.
8: Да,
5: что вам откликнулось?
8: То, что у меня клуб насчет вина, да, они-то без вина. Вот я сам с Молдавии, думаю, как бы 24 года мне был, когда я приехал здесь, на Кубань. А там каждый хозяин, если не делает меньше тонну вина, это не хозяин.
5: Вот так.
8: Тонну
5: вот,
8: и выше.
5: Именно,
8: вот это,
5: именно
8: да,
5: поэтому определяется зажиточность.
8: Да, вот это хозяин,
5: человека.
8: Это хозяин. Тонну вина и выше. Это уже хорошо. И да, как два раза в год отмечают Новый год, старый Новый год и Новый год. Да, это действительно есть такое. И как бы, ну, все вот почему-то, я сам лично с деревни, ну, деревенский парень, и нам больше нравился старый Новый год. Почему детям? Почему? Потому что идем колдуем. Нам денежку дают, конфеточку дают. Идем посеваем на второй день. То же самое, денежку и конфеточку. Больше мы за это вот любили. А на Новый год особо не дали.
5: Вот перед вами сидит кубанский казачок, который то же самое в детстве делал. И именно это я тоже любил больше, чем, вот, да, например, тот самый стационарный Новый год, который с 31 по 1. Зинаида Ивановна, коротко.
9: Еще
5: что удивило, что...
9: Опять тема виноделия. Вот всегда, когда приступали к приготовлению вина, нужно было делать его с душой и хорошим настроением. Вино у всех один, виноград сорт один и тот же, а оно по вкусу разное, потому что один делает с душой, с настроением, а другой так. Вот надо сделать. Поэтому везде нужна душа и настроение.
5: Наши добрые соседи, люди с большой душой, которые живут здесь, на Кубани, в гостях радиостанции Казак-ФМ, молдаване, подключайтесь к нашей видеотрансляции, потому что дальше будем петь, дальше будем танцевать, дальше будем рассказывать те самые семейные истории. Напоминаем, что ваши реакции вы можете нам присылать по номеру на МАКС 928-401-2020. Напишите нам, если у вас знакомый молдаванин, либо вы сам молдаванин, тоже дайте знать. Ну и через пару минут вновь услышимся в эфире нашей любимой радиостанции.
4: Добрые соседи на Казак-ФМ.
10: Частушка для казака от Анастасии Балала из Ейска.
11: Я на кухне у плиты радио включаю, вместе с песней Залихватской я гостей встречаю.
10: Реклама Казак-ФМ.
12: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
13: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7-918-12-111-13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
16: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
18: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
19: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
20: Добрые соседи на Казак-ФМ.
5: Я Андрей Мартынюк, и это проект «Добрые соседи», который объединяет все национальности, проживающие в нашем регионе. И сегодня в гостях у нас кубанские молдаване. Здравствуйте!
21: Буонасера!
5: Ох, как приятно слышать такие бодрые голоса. Но молдаване говорят: «Стал в круг, так пляши». А давайте прямо сейчас все это вместе и сделаем. Подготовимся, потому что наша волна «Казак-ФМ», она танцевальная, она музыкальная, Сергей. Но опять же, вопрос к вам, как к представителю музыкальной профессии. Вы же певец, да? А вот какое место музыка и песни занимают в душе и сердце молдаванина?
8: Я думаю, что это в первую очередь. Песня и веселье. Я так думаю, что первое место занимает, ну, как у меня.
5: Когда молдаванин петь начинает? По какому поводу?
8: По любому поводу. Он работает, поет. Отдыхает, он поет. Душа поет всегда.
5: Мы вас приглашаем в нашу концертную студию. А пока, вы туда отправляетесь, задам вопрос Марии, которая также является у нас творческой. Мария, а когда вы в первую очередь почувствовали вот тягу к тому, что петь хочется, танцевать хочется, и стали этим заниматься?
22: Знаете, наверное, благодаря своей маме, своему продюсеру, которая очень аккуратно, очень правильно и очень по-доброму направила меня в эту сферу.
5: Ну, я предлагаю нам сейчас вместе, раз уж мы собрались в такой доброй компании, взять и спеть, и станцевать. Если вы еще не подключились к нашей видеотрансляции, то самое время это сделать. Можно это сделать на сайте kazak.fm, либо наша группа ВКонтакте. Вы там увидите колоритного Сержио, который стоит в национальном костюме. И песня у нас будет тоже, что ни на есть, молдавская. Молдаваночка, пойте с нами!

0: какая бы она ни была, она про любовь. И я напоминаю, что и передача тоже наша про любовь. Вы на волне радиостанции «Казак-ФМ». Это проект «Добрые соседи» с Андреем Мартынюком. И только что вы слышали в живом исполнении секрету Сержу Молдаванина из Динского района, который нам сегодня вместе с другими молдаванами, которые также находятся в нашей студии, рассказывают о том, какие они замечательные и интересные. Хочу напомнить, что у нас в гостях Зинаида Ивановна Ропот, Ольга и Мария Санду и Секриеро Серджо. Здравствуйте, наши любимые молдаване!
1: Буонасера!
0: Нужно сказать, что август – это месяц, который знаменит памятными датами. 24 августа празднуется День освобождения Кишинева и всей Молдовы от фашистских захватчиков. Я вас тоже поздравляю с этой датой. У нас общая история, у нас гораздо больше каких-то моментов, которые нас объединяют, даже чем мы можем себе представить на первый взгляд. Ведь когда и праздники, которые сейчас происходят здесь в нашей студии, мы идем вместе, но если придет опасность, и мы также можем стать плечом к плечу и защитить нашу родину. Вот. Я, знаете, при подготовке к передаче почитал интернет, и лидер Союза молдаван Кубани Роман Цуркану заявил: «Когда я жил в Молдове, я был больше молдаванином, чем местный. А теперь я живу в России, и здесь я больше россиянин, чем многие. Это многонациональная страна, которая мне напоминает время, когда за одним столом сидели и грузины, и армяне, и молдаване, и узбеки. Это страна возможностей, где ты нужен». И вот у нас многонациональная страна, у нас многонациональный край, где молдаване также плечом к плечу сейчас строят нашу большую, великую Россию. Вот как, по вашему мнению, сделать так, чтобы эта традиция жить в дружбе и мире, она сохранялась и процветала? Есть ли у вас какие-то вот такие рецепты по этому поводу, Сержу?
2: Даже я, честно, затрудняюсь говорить. Хочется, конечно, чтобы было как бы, как прежнему. И приехать, свободно поехать. В Молдавию приехал сюда, русские, чтобы поехали. Вот, ну, сейчас такие времена, ну, хочется, чтобы... Ну, надеемся мы, что это будет, это... Дружба, это обычно, надеюсь, что будет.
0: Зинаида, вы уже тот человек, который в пятом, ваши дети в шестом поколении здесь находятся, да? Вот. Так в чем же секрет дружбы, которая вот есть в сердце? Я потому что знаю и семью вашу частично, да, знаю тех молдаван, которые окружают, молдаван Крымского района. Вот. Так все-таки в чем же секрет вот такого добрососедского отношения к этому миру и к нашей Кубани?
1: Ну, вот мне кажется, что все равно уважение к любой национальности — это прежде всего взаимопонимание, взаимовыручка. И относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились люди. Поэтому это все возможно, и мы будем стараться, чтобы это было в реальности.
0: Я предлагаю нашим слушателям задавать вопросы. Это можно сделать по номеру +7 928 401 2020. Для этого мы сделаем небольшую паузу, а затем вновь продолжим наше большое радиопутешествие. Добрые соседи на волнах.

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Самая народная программа «Казак ФМ. Добрые соседи» с Андреем Мартыняком в прямом эфире. А наш народ знает, что дерево корнями сильно, а человек друзьями. И такая мудрость сегодня нам помогает еще лучше узнать молдаван, которые совместно с другими народами проживают на нашей любимой Кубани. Молдаване Кубани, здравствуйте!
3: Бунасара!
2: Мы за эфиром говорили о том, что молдаване – это народ творческий, народ поющий, и, Серджо, остановились на том, что есть какая-то песня, которая в первую очередь может показать и красоту языка, и у вас тоже она сейчас звучит в душе, на молдавском. А мы могли бы прямо в студии сейчас напеть ее?
4: Можно. Угу. Можно. Ну, песня про лесника, который как бы, всю жизнь как бы, в лес и в Кодры, там Кодры Молдовы там тоже. И он приходит домой вечером, уставший, а жена как бы: Константин, какой ты уставший, весь грязный, даже рубашка по тебе грязная. Ну, кусочек такой на молдавском, я немножко перевел,
2: так, о чем идет все. Да. Ну, а теперь, как она звучит на вашем родном языке?
4: Константине, мы мершим вуй тлатине, зиону аптя прим пэдуре, обосы шивай детине, шадайка мы вуй тмабине, Константине, нягрэка маша петине. Шадайка мы вуй тмабине, Константине, нягрэка маша петине. Тари-ри-ри-ри-ри-рим,
2: тари-ра-дай-дай, тари-ри-ри-ри-ри-дай-дай. Я уверен, что если мы сейчас вас пригласим, а мы вас приглашаем, Сержа, в нашу концертную студию, что есть и песни, которая, когда поет молдаване, будет петь вся наша большая многонациональная страна. И раз уж мы сегодня говорим о том, что у нас большая общая история, о том, что и в праздниках, и в горе всех мы вместе, мы не должны этого забывать. И пускай следующая песня «Незабудка», которую, я уверен, знают все и ждут, обожаю, даже в нашей студии, пускай будет тоже настоящим подарком.

0: также не забудем о том, что хорошее настроение, оно приходит только с хорошими людьми. И сегодня, да и в принципе, как всегда, у нас только такие на радиостанции «Казак FM». Сегодня мы знакомимся с замечательным народом, с молдаванами. Добрый вечер!
1: Унаста!
0: И только что вы слышали песню «Незабудка», которую, я уверен, знают все представители в нашей стране, да и за границей, все знают, потому что это общая история, это общая память. Ну, это хит, что ни говори, исполнял ее Секриеро Серджио. И мы продолжаем разговор о богатых традициях молдавского народа. И знаете что, наши дорогие слушатели и те, кто присоединился к видеотрансляции? А если вы это не сделали, то прямо сейчас можно зайти на наш сайт kazak.fm, либо группу ВКонтакте «Настоящая раздольная», для того, чтобы посмотреть на этот красивый, жизнерадостный, интересный народ, ну и на нашу студию, что ехать-то для того, чтобы познакомиться с молдаванами, далеко и не надо. Далеко и не надо. Ведь я вот знаю, насколько глубоко идут рядом наши народы, все народы, которые живут на Кубани. И нужно сказать, что еще с 1862 года по 1873 год в Кубанскую область переселилось несколько тысяч молдаван. И с тех пор прошло уже более 160 лет. Да? И знаете, что я для себя открыл? Что мои любимые места — это и Адлер, и село Веселое, да? И здесь Крымский район, да, вот это знаменитые наши места, красивые. Я очень люблю проезжать там, особенно поднимаясь на пик Саударе, когда проезжаю в Новороссийск смотреть. Они тоже связаны с молдаванами. Северский район тоже мой любимый. Заезжают Тхамаха, Шабановская. Оно, оказывается, также связано с молдаванами. И у нас в студии находится человек, который и также является в пятом поколении молдаванкой, которая живет на нашей кубанской земле. Дети уже шестое поколение. Зинаида Ивановна Ропот, расскажите, пожалуйста, как живут сейчас молдаване в Крымском районе? Ведь там же есть целое село, правильно? Расскажите.
2: Да, наше село было основано в 1873 году выходцами из далеких районов Бессарабии, которые поехали искать лучшую долю. И вот они приехали на холм, который перед молдаванкой, посмотрели, видели, им понравилось так это место, и вот они заселились, начали вырубать, там был дубовый лес, начали вырубывать эти деревья, строить дома, турлучные, как раньше было. И вот с тех пор у нас вот молдаване проживают в нашем селе Молдаванском. Они вот такие, которые в Молдавии.
0: То есть уже 153 года
2: мы живем и традиции, обычаи соблюдаем, и в нас кипит молдавская кровь.
0: И самое интересное, что ваши родители, они разговаривали только на молдавском языке, да?
2: Они разговаривали только на молдавском. Я с ними дома тоже только на молдавском. Я в школу пошла, русский вообще не знала, но постепенно выучила.
0: И... Хотя здесь Крымский район в центре Кубани, окружен казачьими станицами.
2: И я даже вот думаю тоже на молдавском языке. Не знаю почему, но вот мне ближе молдавский.
0: А есть ли какая-то такая отличительная особенность языка, либо ментальности, вот что выдает вас молдаванин? Какая-то присказка, которую вы говорите в тех или иных случаях?
2: Ну, знаете, у нас язык как обрусевший, древний, так, который был, он не пополнялся извне. А много же слов сейчас новых.
0: Так.
2: И вот когда все говорят, ой, молдаване, сразу поймешь, к слову добавляешь «ешь ты», и получается слово.
0: То есть к русскому выражению.
2: К русскому выражению добавляешь «ешь ты». Да, и мы вас понимаем полностью.
0: А давайте с вами попробуем, как это звучит в жизни-то. Вот мы с вами находимся в студии «Казак FM» в прямом эфире, да, и какой-то фразе на русском языке попробуйте добавить «ешь ты», чтобы мы тоже послушали красоту этого момента.
2: Так, подумать-то.
0: Ну, вот пригласите, я тоже приглашаю вас, потому что я очень люблю эти места, потому что когда ты понимаешь, смотришь на молдаванское, да, с высоты, а дорога очень красивая, то хочется здесь остаться, вот жить здесь, потому что и красота, простор, и виноградники, и те самые дубы, которые стоят над дорогой, да, и предгорье, и всех приглашаю, пригласите в молдаванское, чтобы посмотрели на всю эту красоту.
2: Так, добро пожаловать. Бини кадзвенит инсату ностру, ура, бини кадзвенит инкаса ностру. Добро пожаловать в наш
0: дом. Если, а если к русскому добавить «добро пожаловать, ешь ты», правильно?
2: Нет, это просто отдельные слова, так нужно, знаете, сориентироваться.
0: Хорошо, сразу... Оль, к вам, что вы добавляете к русскому для того, чтобы это было чуть-чуть по-молдавски?
1: Ну, допустим, там, черешины, вишены.
0: Вишены, да, да. Я, кажется, начинаю с левишины, арбузишины, да?
1: Нет, ну, это уже, да, там, что еще? Допустим, куртка у нас там, с курты говорили, там, куртка.
0: А какое-то, знаете, такое слово, либо выражение, которое есть в вашей жизни тоже постоянно?
1: Постоянно, причем я даже думаю, я уже на русском.
0: Да.
1: Но эта фраза всегда меня преследует, и когда я хочу пожелать кому-то удачи, я и про себя, и дочке часто говорю «друмбун».
0: Друмбун, а что это обозначает?
1: А даже на концерт, когда я «друмбун». Это значит «доброй дороги», «счастливого пути».
0: То есть наше радиопутешествие, да, это тоже «добрая дорога». «Друмбун», дорогие слушатели, все, кто с нами на волне «Казах FM». Так, мы сейчас делаем небольшую паузу, вы задавайте вопросы, пишите нам по номеру МАКС 928-401-2020, ведь у нас потрясающий народ, который живет на Кубани, молдаване.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата,

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Вы наверняка слышали фразу «У молдаван даже тишина поет». А представляете, что происходит, когда в молдаване появляются на волнах самые музыкальные и народные радиостанции «Казака». Когда мы все собираемся в нашей студии, то можем сказать «Добрый вечер, молдаване!»
3: Бунасара!
2: Это проект «Добрые соседи», где мы знакомимся с народами, проживающими на территории нашей Кубани. Я Андрей Мартынюк, и вы также можете, если вы в аудиотрансляции, присоединиться к нашему видео, потому что именно здесь вы можете увидеть и народный костюм, и людей, которые замечательно говорят и рассказывают о истории своей семьи, истории своего народа. Вот. И я хочу представить наших гостей, если вы только что присоединились. У нас в гостях Зинаида Ивановна Ропот, Ольга и Мария Санду и Секриеру Сержу. Все это молдаване из разных районов нашего края. И хотелось бы задать вопрос. Если бы вы могли пригласить слушателей, желающих лучше узнать молдавский народ, куда бы вы его повели в первую очередь? Может быть, на какое-то событие, а может, в свой дом. Оль, давайте начнем с вас. Вот. Через что человек, который не встречался с молдаванами, а может быть, маловато о них знает, вот, мог бы лучше узнать? Через какое-то событие, а может быть, место специальное есть?
4: А я думаю, что это было бы мероприятие, праздник, посвященный весне. 1 марта он проходит. Это Мартишор. Очень яркий праздник. Все молдаване его любят.
2: Праздник весны.
4: Да, праздник весны, да.
2: Мир просыпается, земля просыпается, и молдаване празднует это.
4: И у нас есть такая традиция делать из ниточек, ну, кто из чего, кто-то бутонерки вышивает, белое и красное, то есть такие, как цветочки, ну, или пумпочки, ну, неважно.
2: Вот я бы хотел сейчас акцентировать внимание, потому что у нас собрались молдаване, которые представляют, ну, вот, разные поколения, да, которые и по-разному пребывали в нашу страну. Кто-то, как семья там, Зинаиды Ивановны, здесь уже более 150 лет, да, находится, кто-то несколько десятков лет находится. Но получается, что и те молдаване, которые совсем недавно приехали из Молдовы, и те, кто живет на Кубани давным-давно, этот праздник празднуют, верно,
4: да,
2: я говорю?
4: Да.
2: Потому что вы же здесь только познакомились в нашей студии, и вы киваете.
4: Мы и тут празднуем. Я даже делала их много и дарили просто нашим друзьям, которые вообще никакого отношения не имеют.
2: Так, Зинаида Ивановна, у вас тоже самый праздник есть,
5: да, правильно? У нас тоже самое. Мы в школе с детьми делали эти сувенирчики и дарили всем, всем прохожим, вот кто вам.
2: Вне зависимости, молдаване, русские, армянин,
5: и
2: грех,
5: носим все. Это, да, носим эту бутонерку носим до 31 марта. 31 марта мы должны повесить его на фруктовое дерево, загадать желание, и оно обязательно должно сбыться.
2: Вы на какое дерево вешали?
5: На яблоне.
2: На яблоне, да. Сержо, микрофон к вам переходит. Так, вы бы через что, куда бы пригласили для того, чтобы окунуть вот в культуру молдавского народа?
6: Я бы пригласил бы тоже как-то праздник, лучше на свадьбу молдавскую. Лучше на свадьбу молдавскую, потому что там очень как бы, ну, ярко, богато. Вот, и там показывают все обычаи. Когда вот принимают гостей, вот, например, первые, ну, не знаю, как сейчас, я был маленький ребенок, я помню, что первый день, субботу вечером, приходит жених к невесте, забил, как бы, первый вечер танцует, ну, свадьбу празднует у невесты, 4 часа утра одевал, как бы, берет ее вместе с преданной, там целая машина, там, или прицеп, или что,
2: и загружается,
6: и к жениху, и там к жениху начинается уже праздновать опять. Это воскресенье и до самого утра. Ну, два дня получается. И вот это самый все обычай. Как же, как одевает невесту, как раздевает невесту, как жениха одевает, как раздевает невесту.
2: Я это вам вообще-то могу сказать, что здесь если вы были на традиционной кубанской свадьбе, которая также раньше праздновалась в разных, то есть это была свадьба и у невесты, и у жениха, то здесь мы очень похожи. Да? Я тоже знаю, что свадьба, и мне удалось, посчастливилось побывать называть несколько раз, что свадьба называется нунта, правильно?
6: Да.
2: Я запомнил, да, нунта. И еще такое ощущение, что молдаване постоянно танцуют. Постоянно танцуют.
6: Что-то празднуют. То, что самое обидное, ну, как бы молодые, ну, идешь на свадьбу, ну, там выпиваешь, и домой приезжаешь, приведешь домой трезвым.
2: Потому что все...
6: Потому что всю энергию на танцы ушли. И на второй день ты не можешь ходить, потому что ноги болят. И обидно, блин, зачем я танцевал? Я пошел на настроение выпивать, ну, чтобы настроение было хорошее. Трезвый приезжаешь домой, и все.
2: Вот так вот.
6: Так что вот такие, да.
2: Зинаида, куда бы вы пригласили, через какое событие вы бы погрузили в всех тех, кто желает познакомиться с молдаванами?
5: Ну, знаете, самое вот действительно такое вот торжественное, это свадьба. У меня у самой была молдавская свадьба.
2: Здесь, это на Кубани, молдавская свадьба.
5: В селе Молдаванском, да, я там родилась, там живу, там все прошла, вся моя жизнь. И вот минимум 3 дня идет свадьба, а максимум до того недели, после того недели. На столе молдавская кухня. А знаете, она такая вкусная, что не может отойти. Танцевали.
2: И вот я предлагаю прямо сейчас нашим слушателям внимательно сесть и послушать о том, как выглядит настоящий праздничный молдавский стол. Вот что обязательно должно быть на праздничном столе у молдаван?
5: Ну, на праздничном столе должны быть обязательно плацинты.
2: Плацинты?
5: Да, с различной начинкой.
2: Вот вы сейчас говорите плацинты, для вас это само собой разумеющееся. Да, да. Да. Люди спрашивают, а что это такое плацинты?
5: Это как вид пирога, но, знаете, он сделан из вытяжного теста. Его нужно делать тоже, опять же, с душой, с настроением.
2: А это... по-другому, как я понял, у молдаван не получается?
5: Нет, не получится. Оно не будет такое, знаете, вкусное. И вот это тесто нужно вытягивать, потом складывать так, чтобы оно было оригинально, красиво. Различную форму можно делать. И потом любую начинку. Это и творог с укропом, и тыква, и капуста, и картошка, любая начинка. Дальше...
2: Так, плацинты запомнили.
5: Да, плацинты, да. Они так сегодня у нас в эфире будут.
2: Так.
5: Дальше. И у нас еще блюдо такое и везде. И на свадьбах, и на крестинах, на кумытри тоже. И на похоронах везде. Голубцы. Это, знаете, ну, молдаване, они маленькие.
2: А чем отличаются, вот, например, от русских голубцов?
5: Русские голубцы, они такие большие.
2: Большие, знаете? Да.
5: Возьмешь один, съешь и...
2: И наелся уже,
5: а
2: да?
5: А у молдаване, они такие маленькие, вот я привезла сегодня, они такие маленькие, возьмешь один, так вкусно, что тянешься за вторым. Они, знаете, вот до того они такие приятные. Все, кто приходит нам на гулянки, а голубцы будут, а то будет. Это главное. Ну, потом там различные другие блюда. И вообще основная еда, пища была, это мамалыга.
2: Мамалыга, да.
5: Мамалыга, она вот из кукурузной муки. И тоже, когда делать вот различные там, вот, куда макать ее, это и жюмери наши, и творог, и сметана. Кушаешь, думаешь, господи, да еще кусочек, наверное, возьму. Потому что все очень вкусно.
2: А раз уж мы говорим о таком значимом событии в жизни человека, как свадьба, расскажите, вы, раз уж у вас нунта была, а платье какое у вас было?
5: Белое.
2: Белое?
5: Да, да. Такое, знаете, я еще раньше, в 80-х годах, такое с этими различными побрякушками, как у молдаване. И вот у нас свадьба была 3 дня, а в понедельник, это, знаете, уже отходят все люди. И у нас опять же здесь такое блюдо традиционное, дзама.
2: Так, а это что такое?
5: Это, дзама? Знаете, да, это на курином бульоне сделано, и с домашней лапшой сами делаем. Такой тонкая-тонкая лапша, такой кисленький супчик. И знаете, после всех этих трапез она так идет, так хорошо ложится на тело. Поэтому у нас кухня, у каждой национальности есть своя зимонка. У нас вот эта вот кухня молдавская оригинальная.
2: Оригинальная. И я еще раз призываю наших слушателей подключиться к видеотрансляции, потому что здесь мы разговариваем о культуре, и наверняка народ еще можно узнать по национальному костюму. Серджио, вы находитесь здесь в нашей студии в народном костюме, да, и здесь тоже рубашка, она тоже похожа на нашу, такая с вышивкой идет, да? Но есть и отличительные особенности. Расскажите, в чем особенность вот вашего костюма?
6: Национальные костюмы, они бывают тоже бывают разные. Есть гостевые, есть концертные, есть танцевальные.
2: Так.
6: Ну, это, который на меня, это гостевой. Ну, вот гостевой, я, ну, вашу тоже пою в этой. И они, как бы, опять различается от региона, юго-северного Молдавии. Это. Но это ближе к югу Молдавии, потому что как я оттуда родом с юга Молдавии. Ну и этот заказала туда именно по своим... это же еще не весь костюм. Но там идет шапка баранина. И вот старые, дальний было место Окинч, да, место шкура свинины. Они там твердые, и они как бы одевали ее, и как назывались еще как кораблики. Вот молдавские кораблики вот этих. И они вот легкие тоже, тоже танцевали тоже. Как бы. Ну, это просто костюм молдавского национального, а вот именно тот, который там более богатый.
2: Более богатым и вы делаете культуру Кубани. Я знаете, в чем хочу сказать? Что при подготовке к этой передаче совершенно случайно. Я в понедельник, ну, я как бы не случайно, в понедельник, но оказался в центре Майкопа, на городской площади, где Евгений Миронов читал рассказы Горького. И там то же самое, помните, ту самую школьную программу, о которой мы все ее проходили, да? Старуха Зергиль, когда она рассказывала, вот молдаване, которые только что, целый день работая, ушли к морю, уставшие, но все равно в ночь они поют, да? И дальше мы помним нашего великого Александра Сергеевича Пушкина, который действительно все в нашей русской литературе, но в свой бессарабский период он ощутил самую настоящую творческую весну. Говорят, что именно в этот период он написал более 200 произведений, которые являются основными, да, это тоже его вдохновило. Так о чем я говорю? О том, что вы потрясающий народ, вы тот народ, который умеет вдохновлять. И напоминаю, что нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня была Зинаида Ивановна Ропот, сегодня была Ольга и Мария Санду и Секриеру Серджио, нашему молдаване. И Мария, я как самую юную представительницу народа, вот молдавского, которую я сейчас приглашу в студию, но перед этим я хочу, чтобы вы несколько слов сказали всем слушателям, всем, кто с нами находится на одной волне, и всем, кто хочет узнать, так все-таки, кто такие молдаване, что вы им пожелаете?
3: Я хочу пожелать всем слушателям, которые нас сейчас смотрят, нас сейчас слышат, погружайтесь в культуру разных народов, узнавайте про свои корни, ведь в каждом из нас течет кровь, хоть понемножку, но каждого народа. Россия очень многонациональная страна, поэтому в этом я уже убеждена.
2: Спасибо большое. Оль, что бы вы сказали всем нашим слушателям?
4: Друмбун.
2: Друмбун! Счастливой дороги! Зинаида Ивановна.
5: Ой, что, я пригласила, наверное, бы всех в гости, чтобы они попробовали нашу молдавскую кухню, и чтобы посмотрели они, как мы живем, им понравится, и они будут приезжать и приезжать к нам в гости.
2: Сначала заезжайте на перевал, да, к Сугдыре, да. Дорога, которая идет, посмотрите сверху, да. Ну а затем обязательно в село спускаетесь. Сергей.
6: Я... Конечно, тоже хотел, чтобы все, ну, все национальности, чтобы они друг друга дружили, как раньше было такое при Союзе. Пролетар всех стран, соединяйтесь, дружите. Вот то же самое, чтобы мы друг друга дружили. Вот как у меня есть близкий друг, знакомый, он дагестанец. Я был в Кизляре, мы как два брата. И вот мы с полуслова друг друга знаем. Дай им Бог здоровья. Сергей Кузнецов, он самый лучший друг. Независимо, что он дагестанец, я молдаванин, мы как друг друга сразу. Надо помочь, мы помогаем друг другу. Поэтому давайте любить друг друга и уважать друг друга.
2: Золотые слова были сегодня сказаны, но и будут сказаны. Любите, дружите друг друга. Ну а наша концертная программа продолжается. В концертной студии у нас Мария Сандо и песня патриотическая, интересная. Маша, пожалуйста.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю: да не волнуйся, с тобой он быстро посидит.
0: Шутки, прибаутки, Казак ФМ. Эх,

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила? Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, Люба, братцы.
2: 98,2 FM.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Мы в первый раз.
1: Море лето с Казак-ФМ.

Zac FM. Эх, брат!

0: Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Виктория Никитюк, это «Варенички», радио «Казак ФМ» распахивает двери для прямого эфира. Звоните, плюс 7-928-401-2020 и пишите в МАКС. Кроме того, вареник@казак.фм, электронный адрес программы для вас. Друзья, хочу пожелать вам хорошего вечера и напомню, что на календаре среда, экватор недели, 26 августа, день благодарности собаке, есть за что. И есть всегда, сказала бы я, нашим лохматым, пушистым песикам, псам, настоящим верным друзьям, собакам. Огромный передаем привет. И замечательный, конечно, день на календаре отмечен. Тихон Страстной. И можно от души поздравить Тихонов от радиостанции «Казак ФМ». Мы это и делаем с вашими именинами. Вижу, что много сообщений. Давайте начнем со звонка. Наталья Степановна из Псибая на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогая Виктория Валерьевна, и весь ваш дружный творческий коллектив радио «Казак ФМ», и дорогие земляки кубанцев. Спешу поделиться своей радостью и уверить всех, мечты сбываются. И у меня 2 года подряд именно в августе. В августе 25-го сбылась мечта увидеть батюшку Байкал. А 6 августа 26-го года мне присвоили звание ветеран труда Краснодарского края.
0: Наконец-то, моя дорогая, поздравляю! Как вы ждали этого, да?
1: Помню. Да, моей радости нет предела. Все окружающие, мои дети, внучата, друзья, коллеги, соседи поздравляют и утверждают, что я этого достойна.
0: Да, уверена в этом.
1: Коллектив детского сада поздравил. Руководители Мостовского РУО наградили грамотой, а администрация Псибайского городского поселения благодарственным письмом. Ликую. Поэтому поздравляю еще моих коллег с днем рождения. Это Светочка Димич и две Наташеньки Талькова и Еремкина, а также коллега Лиля Алгунова. А еще сегодня день рождения у экскурсовода с далекого поселка Нижнеангарска, расположенного на берегу батюшки Байкала, где я и была в прошлом году, Тамару Станиславовну. И есть у нас в поселке Леночка Деревянченко. Мы с нею просто знакомые, встречаемся на рынке, в автобусах, в центре поселка и всегда есть о чем поговорить. У нее 28-го день рождения, ее с наступающим. А позавчера было 10 лет юбилей у Архипа Попова. Это внук моей кумы, который говорит: бабушка Наташа, можно я буду твоим 11-м внуком? Всем я желаю здоровья, положительных эмоций, мира и добра.
0: Наталья Степановна, поздравляем вас с исполнением ваших желаний. Всех ваших именинников, кого вы перечислили, приветствует радиостанция «Казак ФМ» и поздравляет. После коротенького, наилучшего блока рекламы на «Казак ФМ», по-другому не скажешь, для вас, именно для вас, Наталья Степановна, Афина, сильная женщина. Всем доброго вечера и звоните. Плюс 7-928-401-2020.
2: Частушка для казака от Анны Лукиной из Кропоткина.
3: Эй,

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны-2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны-2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумрудстрой-1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Два соседа на Казах ФМ.
5: Я Ромчик.
6: Я Мишаня.
5: Нам по 11 лет.
6: И мы дружим.
5: Ну, не всегда. Иногда ссоримся. Например, когда Мишаня мой мяч без спроса берет.
6: Подумаешь, мяч, а ты мою машинку сломал.
5: Зато я ее починил.
6: Ладно, Мир, теперь

0: Казак ФМ.
1: Друзья, как приятно начинается вечерняя перекличка на Казак ФМ. Я, Виктория Никитюк, всегда приветствую это дело. Кто за пределами Краснодарского края, где нас слушает, нам это очень приятно. Пишите, вижу уже Ярославль и Оренбург в этом списке. Плюс 7-928-401-2020 наш Макс. И звонить нам можно. Плюс 7-928-401-2020 на обычный телефон. Кроме того, предлагаю вам воспользоваться нашим вкусным электронным адресом вареник@казак.фм. Добрый вечер, наш казачок. Читаю сообщение. Программа «Варенички», ее ведущая Виктория. Здравствуйте. Оренбург передает огромный привет друзьям Краснодарского края. А всем радиослушателям прекрасного радио. Желает хорошего настроения, мирного неба. Наш отпуск закончился, и мы онлайн слушали «Казак ФМ». Привет Русику в родной город Ярославль. Написали ваши. Подписались Александр и Наталья. Привет вам. А я сейчас вспомнила историю. Отпуск закончился. Я вот тут коротенький отпуск у меня случился. Выходные плюс 2 дня. Я вам хочу сказать, ночной поезд был на Сочи и подвозил нас таксист Виталий. Я хочу ему передать привет. Но вот умеют люди, вот как говорят, на своем месте. Проветрено, хорошо машина, вкусно пахнет. Подборка песен, мы сказали, так пару вопросов, да, вот в Сочи отдохнуть несколько дней. И он включил 90-х подборку песен, так негромко, я говорю, можно даже погромче, так настроил на хороший лад. Столько мы повспоминали об эстраде, поговорили о 80-х, 90-х. Ну, в общем, знаете, праздник подарил. Вот сразу настрой. Вот, Виталий, вам привет. И пусть все ваши пассажиры будут такими же довольными, какими были мы. Так, добрый вечер, казачок. От души поздравляю с днем рождения внученьку Маргариту Рец. Желаю океан здоровья, мира, удачи всегда и во всем. Отличных успехов в учебе, хороших, верных друзей. Пусть будет на сердце уют и покой. Ангела-хранителя всегда за спиной. С любовью, бабушка Таня из Каневской. А у нас на связи Наталья из Краснодара. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, моя любимая история.
1: Спасибо.
2: Сегодня я передаю один привет своему любимому человеку Росимирко, который на сегодняшний день находится в Сочи, на лечении. Димочка, вы здоровы, чтобы у тебя все было хорошо. И встречаешь репрезентацию всех бумаг в ранении.
1: Да, и такая песня романтичная от Натальи. Всем привет, кто ее знает. Наша Наталья из Лабинска, из Краснодара. Валерия, песня «Возьми мою любовь» сразу после Афины «Сильная женщина». Ну, девочки, настроили на такой романтично-твердый лад. И ведущую тоже. А вы звоните. Плюс 7-928-401-2020 и пишите. Это радио «Казак ФМ». Вечерний выпуск «Вареничков».

Здорово, дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я, Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская, рад встрече с вами на волне.

0: на Казак ФМ.
1: Продолжается программа «Варенички». Хочу сказать, что опоздавшие письма сегодня обнаружила на своем столе. Если вдруг такое случается, обязательно слушайте. Не прозвучало письмо, значит, слушайте на следующей неделе в выходные. Если успею зачитать в программе, зачитаю. Нет, значит, выходные дни. Сегодня день рождения у Юрия Петровича Коник. Ему исполнилось 65 лет. Желаем здоровья и всего самого хорошего. Поселок Радуга. Бригада номер...

0: 3. Юрий Петрович, между прочим, вот так вот торжественно поздравляет вас в нашей программе. Передайте привет из города Томск Надежде Мясоедовой в Краснодар. Мы слушаем радио Казак-ФМ в Сибири. С уважением, Наталья Орос. Сибирь, во-первых, привет. Томску особый привет. Спасибо, что перекликнулись. Надежде Мясоедовой огромный привет. Так, добрый вечер, любимый казачок. Хочу от всей души поздравить с днем рождения внученьку Маргариту Рец. Так, да, мы поздравили. Маргаритка, еще раз вам огромный привет. Сегодня у нашего любимого мужа, папы, дедушки Полева Юрия Васильевича из Мостовского района, хутора Красный Гай, юбилей. Папочка, тебе сегодня 65. Глядя на тебя, мы понимаем, как сильно нам повезло с отцом. Ты всегда был для нас надежной стеной, примером чести, силы, доброты и справедливости. Спасибо тебе за твои мудрые советы, за тепло твоих рук, за бесконечное терпение и за то, что в любой ситуации мы чувствуем твою поддержку. Мы хотим пожелать тебе самого главного, крепкого богатырского здоровья, чтобы оно никогда не подводила. Пусть каждый день приносит радость, спокойствие и причины для гордости. Желаем, чтобы на все хватало сил, задуманные планы легко воплощались в жизнь. Живи долго-долго, улыбайся и знай, что мы всегда рядом, очень любим тебя и дорожим каждой минутой, проведенной вместе. С юбилеем. Юрий Васильевич, как мило вас поздравили. Как гордо вас поздравили, а мы присоединяемся. Елена из Бузиновской на связи. Елена, я вас приветствую в вечернем выпуске «Вареничков». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория. Ваш Казак-ФМ. Я вас всегда постоянно слушаю. И в обедах, и вечером.
0: Это приятно.
1: Я хочу поздравить одного человечка. Рукина Леонида Борисовича. Он живет в городе Воронеже. Моего брата тесть. Моего родного брата тесть. Поздравляю его с днем рождения. Желаю ему самого главного крепкого здоровья, успехов в работе, побольше денег, чтобы никогда не грустил, улыбался. Ну, всего-всего самого наилучшего ему. Ждем его в гости.
0: Да, Леонид Борисович, ну что грустить, когда будет много денег? Грустить-то некогда будет. Будешь только и думать, куда потратить и кому сделать приятное. Леонид Борисович, в Воронеж отправляем наш казачий привет, казачья молитва от Юлии Смирновой. Тут все. И добрые пожелания. И ойся, я уже говорила вам, когда казаки видели горцев, они называли их ойся, именно потому, что когда горцы танцуют, кричат «Асса!» И казакам все время казалось, что они кричат «Ойся!». Так вот, сегодня отправляю эту песню вам от радио «Казак-ФМ» с большим удовольствием.

0: Казак ФМ.
1: Читаю ваше сообщение. Звоните +7 928 401 2020. И вот Нину Михайловну Вайло поздравляем с юбилеем. 22 августа, Нина Михайловна, вы именинницей были, но ничего, немного времени ушло. Дорогая, любимая наша бабулечка, сегодня у тебя юбилей. В этот день хочется сказать слова, которые давно живут в наших сердцах. Ты наша главная драгоценность, наш маяк и самый родной человек на свете. Глядя на тебя, мы понимаем, что такое настоящая сила духа и безграничная доброта. Ты та, кто всегда выслушает, никогда не осудит и протянет руку помощи даже тогда, когда у самой сил почти не осталось. Ты наша опора и надежда. Как здорово, что вокруг тебя всегда собирается вся семья, ведь ты умеешь сплотить нас, как никто другой. Твоя забота согревает нас всех, и твоих детей, и внуков, и даже правнуков, которые обожают тебя за твою нежность и ласку. Спасибо тебе огромное за твое огромное сердце, за твою отзывчивость и за то, что ты просто есть такой добрый, мудрый и заботливый человек. Такой женщины не найти во всем мире. И для нас ты самая лучшая. Мы очень-очень любим тебя. Будь здорова, счастлива, окружена нашей любовью всегда. С юбилеем. Нина Михайловна, думаю, вы у приемника и непременно услышали это поздравление. И вот еще одно поздравление с днем рождения для Веры Васильевны Кобись, которой сегодня 76. Вас, как любимую мамочку и бабушку, поздравляют и желают самого дорогого, что есть на свете. Конечно же, здоровья, здоровья, много-много здоровья. Ты очень любима нами, мы ценим тебя, твои дети. Маша, Алеша с женой Мариной, внуки Алеша с женой Влады, Кристина, Ярик и Сережа. Друзья, для двух мам, для двух бабушек, прабабушки одной, от души ставлю песню, семейный альбом Алины Делис. Пусть все в ваших семьях будет хорошо. Наша программа продолжается. Звоните +7 928 401 2020. Пишите в перекличке Томск, Ярославль, Оренбург и Воронеж, которым я шлю пламенный привет из студии Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Эх!
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
0: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Продолжается программа «Варенички». Приятно, что зонтик наш, Зонтовский, Пенза с вами. Привет. Добрый вечер, Казак-ФМ. Сегодня у моей тети Елены день рождения. Мы всей семьей поздравляем ее с этим днем. Собрались за щедрым столом все вместе. Сегодня к нам в гости приехал сын Елены, Вячеслав. На столе вкусный плов, изысканные блюда. Я не сомневаюсь, Зонтовские. Елена, желаем счастья, здоровья, Божьей благодати. Зонтовские со всеми на связи. Очень приятно, хорошего вам, знаете, такого теплого, доброго по родному вечера, по-дружески, чтобы все замечательно и с песнями. Спасибо, что Пенза перекликнулась, Ашбаева Лариса. Добрый вечер, слушаю вас, люблю вас, Викуля, очищаю сейчас фундук. О, все правильно, скоро Ореховый спас. Правильно, Лариса Ашбаева, да. Даст Бог, 10-го приедем на концерт Ирины Дубцовой. И заглянем к вам на радио. Здоровья нам всем. Приезжайте. Мы всегда рады. А знаете ли, что из Саратова Богдан дозвонился? Богдан, добрый вечер. Ага. Богдан не дождался. Ну, ничего страшного, я знаю, по какой причине позвонил. В общем, так. Богдан захотел передать своей любимой бабушке Оле, еще очень молодой, всего 60 лет Оле, привет, и поприветствовать ее на радио Казак ФМ. Слушал нашу программу и вдруг решил: Оля, дорогого стоит. Внучок, я уверена, у вас взаимная теплая любовь и замечательные отношения. Попросил подобрать вам песню, но поскольку вы еще так молоды, я так подумала и думаю, наверное, Юрий Шатунов «Седая ночь». Вам понравится этот выбор. Богдан, и вам привет в Саратов, и вашей дорогой, любимой, замечательной бабушке Оле.

0: на Казак ФМ.
1: Богдан из Саратова, пообещайте мне, что в следующий раз вы обязательно дождетесь окончания рекламы, и мы с вами пообщаемся в эфире радио Казак ФМ. Москва, на связи Вячеслав, здравствуйте.
2: Да, всем доброго вечера, всем хорошего настроения. Хочу сегодня поздравить свою маму с днем рождения. Ей сегодня 78 лет.
1: Зовут?
2: Пожелать самого лучшего, главное, здоровья и долголетия.
1: Как зовут вашу маму?
2: Елена.
1: Просто хотелось бы, вдруг кто-то из далеких городов услышит и захочет позвонить вашей маме.
2: Так, да, возможно. У меня своя курьерская компания в Москве, называется «Свисток», поэтому мне очень приятно, если кто-то ко мне еще обратится, так же и вы.
1: Хорошо. Приятно, Вячеслав, вашей мамочке долгих лет и крепкого здоровья. Силы духа, бодрости, желания жить. И чтобы сыночек вот так трепетно относился, дозвонился из Москвы на Казак ФМ, сделал маме приятное. Знаешь, как хочется жить. Рождество для вас. Плюс 7-928-401-2020. Жду сообщения. Перекликнемся еще до конца часа. Есть время. И звоните.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Как говорят, хорошего человека поздравляют долго, но тут не мудрствуя лукаво, просто хочу сказать вам о том, что сегодня получила письмо с открыткой, да, от Людмилы Баевой из Новороссийска. Людмила, дорогая моя, любимая моя радиослушательница, опять красивый почерк, необыкновенно красивая открытка. Благодарю вас. И Евгения Федоровна Казарис из Хадыженска ваше письмо получила. Так мило написала, что забыла вам рассказать, Виктория, на день рождения ваш, 2 июля, я пекла пирожки, угощала соседей и всем говорила, угощай у моей любимой радиоведущей день рождения у Виктории. Спасибо. Это так мило, на самом деле. Благодарю вас. Благодарю, мои дорогие радиослушатели. И вот какое письмо с опозданием прочитаю в эфире. Сегодня я хочу сказать слова поздравления и признания выразить семье Качаловых из станицы Новотитровской Одинского района. 25 августа дни рождения у Александра Ивановича, у его сына Романа Александровича, которому в этом году исполнилось 50. Настоящая кубанская, трудолюбивая, хлебосольная семья, несущая тепло, добро, любовь. Семья, которая почитает традиции предков. Низкий вам поклон. Роману адресую такие строчки. Как много в жизни сделано уже, а сколько предстоит еще хорошего. Как веха юбилей на рубеже. Надежд грядущих и свершений прошлого. Помогут пусть здоровье и удача на том пути, что то так достойно начат. Пусть для дорогого зятя Романа прозвучит песня. Ну вот, к сожалению, такой, Вера Павловна Трубилина, песни нет. Сваха и теща поздравляют от души именинников. Лучше позже, чем никогда. Как всегда я говорю, ваше письмо зачитано. Кто услышал, пожалуйста, передайте, что Александра Ивановича и его сына Романа Александровича в нашей программе Вера Павловна Трубилина приветствовала. Я вас поздравляю и еще хочу вот что сказать. Мы договорились с вами, что в электронном виде письма на выходные в Варенчике по вашим письмам прилетают в понедельник с 13 до 15. Вы их отправляете, я подхватываю в 15 часов, стоп, да? Но еще там в понедельник кто-то там притормозил, ладно, подхватило. Программы готовятся заранее и кропотливо готовятся, поэтому, когда вы в четверг на субботу присылаете и спрашиваете, а почему? А не почему. Потому что я вас предупреждала, говорю я вам. Потому что есть правила определенные, когда есть правила, легче жить. Это мы так всегда говорим с вами. Я говорю, когда у ребенка есть обязанности вынести ведро, вытереть пыль, да, протереть пыль, протереть полы, ему легче жить. А когда он не знает, чем заняться и что делать, конечно, говорить ему, почему ты ничего не сделал, очень трудно. Вот и мы вам говорим, есть определенные правила, пожалуйста, их соблюдайте. Варенчики по вашим письмам. На выходные вы пишите по адресу 350-020, Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ. Разрешается в электронном виде, но только по понедельникам на электронный адрес вареник@казак.фм с 13 до 15 часов. Меня зовут Виктория Никитюк, немножечко строгая была в конце программы, но все равно люблю, целую, крепко обнимаю. Всего самого доброго, пока-пока, до встречи завтра уже в четверг. Не забывайте, варенички в 12 и в 20 на Казак-ФМ ежедневно. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Ненецкая народная сказка «Как олененок друга нашел». Жил в тундре олененок, маленькие рожки. И никаких друзей у него не было. А очень хотелось олененку иметь друзей. Однажды увидел он ворона. Сидит ворон на большом камне, черный, важный. Глаза закрыл, ни на кого внимания не обращает. Подошел олененок к камню, позвал тихонько.
2: «Ворон!»
1: — молчит ворон. Опять он позвал.
2: «Ворон!»
1: Ворон только чуть глаза приоткрыл. Громче прежнего крикнул олененок.
2: «Эй, ворон!»
1: Посмотрел ворон с высоты и увидел, наконец, олененка. Раскрыл клюв.
3: «Чего тебе?»
2: «Давай с тобой дружить, ворон!»
1: Услышал ворон эти слова, закаркал, защелкал клювом. Долго он смеялся, а потом сказал.
3: «Что ж, ладно, давай, залезай сюда, на камень, карр! Посидим немного, а потом полетим вон к той сопке, карр!»
2: «А ведь я летать не умею!» — сказал олененок.
3: «Ну так какой же ты мне друг?»
1: Ответил ворон, взмахнул крыльями и полетел на дальнюю сопку.
3: Карр! Карр!
1: Опять остался олененок один. Побрел он дальше по тундре. Шел, шел и увидел большое озеро. А в нем щука плавает, носом воду рассекает, хвостом управляет. Склонился олененок к озеру.
2: «Щука!
1: Высунула щука нос из воды.
4: «Кто это там меня зовет?»
2: «Это я, олененок, маленькие рожки. Давай с тобой дружить».
4: «Что ж, я тоже не прочь иметь друга. Ныряй в воду. Будем вместе плавать, ельцов и окуньков ловить».
2: «Да ведь я плавать не умею».
4: «Вот видишь, какой же ты мне друг!»
1: — сказала щука. Повернулась она к олененку хвостом и поплыла по своим делам. Опять остался олененок один. А тут еще и вечер наступил. Стало солнце к горизонту клониться. Вдруг видит олененок, вдалеке огонек горит. У костра человек сидит. Котелок над огнем повесил, похлебку варит. Подошел олененок поближе, увидел его человек и спрашивает.
5: «Откуда и куда ты идешь, олененок, маленькие рожки?»
1: Заплакал олененок и рассказал человеку про свою беду. Выслушал он его и сказал.
5: «Не плачь, была у тебя беда, а теперь нету ее. Я буду твоим другом».
1: Остался олененок с человеком и вырос в большого белого оленя с красивыми ветвистыми рогами. Говорят, что с тех пор в тундре олени и живут вместе с человеком. А на этом все. Доброй ночи, малыши!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

0: наши.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!
2: Вот и

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.